0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.
2: It's

0: если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: Я скучаю.
1: Я скучаю.
2: Я соскучилась.
1: Любимый.
3: Давай жить.
0: Я беременна.
3: Давай поженимся.
0: Мам, я замуж.
2: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: А мой внук. Сам
4: сын у меня родился.
2: Ты мой зойчик.
1: Ты мое счастье.
5: Ты мое сердечко.
1: Ты мое солнышко.
6: Я объявляю вас мужем.
2: Я тебя люблю.

0: меня.
1: Джем FM.
2: Утром.
1: Джем FM.
2: Днем.
1: Джем FM.
2: Вечером.
1: Джем FM.
2: Ночью.
1: Всегда Джем FM.

0: Jam FM. Будильник всем.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра, а ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство Л номер 266-01-399.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: 7 утра в Екатеринбурге, в центре города, плюс 16 градусов. Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация».
3: Новости на Джем-ФМ.
4: Здравствуйте. Россия и Китай могут разрешить своим гражданам взаимные поездки на личных автомобилях. Проект соответствующего двустороннего соглашения находится на стадии согласования. Об этом сообщил министр транспорта России Андрей Никитин, пишет агентство ТАСС. Минтранс согласовывает проект двустороннего соглашения о пересечении границы на машинах до 8 мест через ключевые пункты пропуска. В числе таких пунктов Забайкальск, Краскино и Каникурган. Стороны также обсуждают срок действия водительских прав. Необходимо определить, в течение какого срока российские водители смогут управлять автомобилем в Китае, а китайские водители в России. В Свердловской области началась прививочная кампания против гриппа. Особенно важно привить людей из групп риска. Это дети, пенсионеры, беременные, а также люди с хроническими заболеваниями. Также прививки необходимы медикам, учителям и призывникам. В прошлом году заболеваемость среди непривитых людей была в 23 раза выше, чем среди тех, кто сделал прививку, сообщили в региональном Роспотребнадзоре. Эксперты советуют свердловчанам пройти вакцинацию до конца октября. Чтобы избежать серьезной эпидемии, планируется привить 65% населения или более 2,5 миллионов жителей Свердловской области. Аномальное тепло задержится на Среднем Урале на всю предстоящую неделю, сообщили в Уралгидромете. Возможны отдельные незначительные дожди, преимущественно на севере и западе региона. Дождевой след Свердловской области образует циклон, который формируется в районе Самары-Оренбурга. Температура немного понизится в середине недели, к 9-10 сентября. Между тем, жители Свердловской области собирают богатый урожай опят. В соцсетях свердловчане делятся снимками с полными корзинами грибов, пишет Е1. Роспотребнадзор вынес предостережение организатору концертов Канье Уэста в Санкт-Петербурге после обращения купивших билеты, пишет РБК. В одной из жалоб говорится, что заявитель приобрел билет на концерт Уэста на 10 октября на стадионе «Газпром-Арена» в Петербурге. Но из официальных заявлений администрации площадки стало известно, что указанное мероприятие состояться не может, так как договор на аренду стадиона со стороны организаторов заключен не был. По словам заявителя, ему отказались вернуть деньги за билет. Он невозвратный и был приобретен по акции. Роспотребнадзор усмотрел в этих действиях нарушения, пишет Лента.ру. Футбольный «Урал» дома обыграл «КамАЗ» в 10-м туре первой лиги с сухим счетом 2-0. Матч 10-го тура «Пари» первой лиги прошел на стадионе «Екатеринбург-Арена» в воскресенье. Первый гол забил нападающий Денис Боков на 32-й минуте. Также отличился форвард Мартин Сикулич, пишет «Спорт-экспресс». Таким образом, «Урал» набрал 18 очков, поднялся на 5-е место в турнирной таблице. «КамАЗ» на 17-м месте с 5 очками. Официальный доллар 86,59, евро 100 рублей 57 копеек.
3: Реклама. От первых набросков проекта до величественного жилого комплекса мы с ЖК «Федерация» прошли серьезный путь. Завершаем последнюю секцию. Но мы хотим поставить не точку, а восклицательный знак. Поэтому и условия на оставшиеся несколько квартир такие выгодные и торжественные. Жилой квартал «Федерация» у метро «Чкаловская». Торжество комфорта. Узнайте подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-0091.
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
2: 7 часов 3 минуты в Екатеринбурге, сейчас за окном плюс 16 градусов. Синоптики нам пообещали облачную погоду с прояснениями и небольшой дождь. Ветер юго-восточный 4,9 метра в секунду, днем плюс 21, плюс 23 градуса.
3: Реклама.
6: И главный приз – автомобиль!
7: Мечтали о новой машине? Сейчас идеальный момент, чтобы забрать

0: Кольцевая 4.
1: Акция действительна с 1 августа по 30 сентября 2026 года. Включительная информация об организаторе правил проведения сроках месте партии получения призов на atsedifismostok.ru.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Шоу начинается прямо сейчас.
4: Утренняя джимнастика.
5: Джем FM.

0: 7 часов 7 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 15 градусов. На календаре сегодня у нас 7 сентября. Непривычно, но все-таки да. 7 сентября, понедельник, с вами утренняя джимнастика. Павел Палыч, Маргарита и Ярик, всем доброе утро.
1: Всем привет.
2: Всем привет, привет, привет, привет.
0: Я не знаю, привет. Кто-то где-то прочитал, что в этом году не будет Бабьего Лета, что мы как-то сразу к холодам перейдем, но мне кажется, вот у нас сейчас идет, пожалуйста.
2: Вранье будет.
0: Забирайте.
2: Да, 25 сегодня обещают.
0: Да, сегодня.
1: Ну, сегодня точно.
0: Ну, вот мы в выходные ездили на дачу к друзьям, и там просто прекрасная погода была. И оно замечательно еще тем, что нет ни комариков в эту погоду. И комфортно вообще на улице сидеть, то есть так не холодно совершенно там. Ну, может быть, какие-то чуть тепленькие вещи взяли, но, в принципе, там жгли костер, это было, конечно, великолепно. Вот, поэтому погода просто, на мой взгляд, шикарно для того, чтобы погулять, насладиться тем, что в Екатеринбурге, кстати, открываются всевозможные, не открываются, а отремонтируются, доделываются.
1: Разные объекты, улицы, да, улицы. Потихонечку.
0: Ну вот Пушкина уже, по крайней мере, по ней проехать можно стало, там,
1: да,
0: конечно,
1: да,
0: еще
1: да.
0: далеко до завершения, Вайнера тоже постепенно, вот помаленечку.
2: Ну, там уже на Вайнером уже гуляют, уже можно
0: пойти. Я к тому, что, да, уже
2: но
0: постепенно.
2: По прямой прям вот, да.
1: Ну, почему? Половинку уже отремонтировали, да. В пятницу было.
0: Вот, поэтому ходим по обновленному Екатеринбургу осенью и радуемся.
1: Наслаждаемся.
0: Это правда. Ну и наслаждаемся Jam.fm. По крайней мере, в ближайшее время расскажем, что сейчас вас ждет. В 7.20, конечно же, поздравим именинников. В 7.30 уже будут яркие заголовки. В 7.40 астрологический прогноз. Ну а в 7.50 у нас новая игра от Яндекс.Лавки. И все это на Jam.fm.

0: 8 часов 1 минута в Екатеринбурге, в центре города плюс 18 градусов. Спонсор выпуска новостей на Jam.fm ООО «Наш медицинский центр Парацельс».
1: Новости на Jam.fm.
2: Здравствуйте. Россия и Китай могут разрешить своим гражданам взаимные поездки на личных автомобилях. Проект соответствующего двустороннего соглашения находится на стадии согласования. Об этом сообщил министр транспорта России Андрей Никитин, пишет агентство ТАСС. Минтранс согласовывает проект двустороннего соглашения о пересечении границы на машинах до 8 мест через ключевые пункты пропуска. В числе таких пунктов Забайкальск, Краскино и Каникурган. Стороны также обсуждают срок действия водительских прав. Необходимо определить, в течение какого срока российские водители смогут управлять автомобилем в Китае, а китайские водители в России. В Свердловской области началась прививочная кампания против гриппа. Особенно важно привить людей из групп риска. Это дети, пенсионеры, беременные, а также люди с хроническими заболеваниями. Также прививки необходимы медикам, учителям и призывникам. В прошлом году заболеваемость среди непривитых людей была в 23 раза выше, чем среди тех, кто сделал прививку, сообщили в региональном Роспотребнадзоре. Эксперты советуют свердловчанам пройти вакцинацию до конца октября. Чтобы избежать серьезной эпидемии, планируется привить 65% населения или более 2,5 миллионов жителей Свердловской области. Аномальное тепло задержится на Среднем Урале на всю предстоящую неделю, сообщили в Уралгидромете. Возможны отдельные незначительные дожди, преимущественно на севере и западе региона. Дождевой след Свердловской области образует циклон, который формируется в районе Самары-Оренбурга. Температура немного понизится в середине недели, 9-10 сентября. Между тем, жители Свердловской области собирают богатый урожай опят. В соцсетях свердловчане делятся снимками с полными корзинами грибов, пишет Е1. Роспотребнадзор вынес предостережение организатору концертов Канье Уэста в Санкт-Петербурге после обращения купивших билеты, пишет РБК. В одной из жалоб говорится, что заявитель приобрел билет на концерт Уэста на 10 октября на стадионе «Газпром-Арена» в Петербурге. Но из официальных заявлений администрации площадки стало известно, что указанное мероприятие состояться не может, так как договор на аренду стадиона со стороны организаторов заключен не был. По словам заявителя, ему отказались вернуть деньги за билет. Он невозвратный и был приобретен по акции. Роспотребнадзор усмотрел в этих действиях нарушения, пишет Лента.ру. Футбольный «Урал» дома обыграл «КамАЗ» в 10-м туре первой лиги с сухим счетом 2-0. Матч 10-го тура «Пари» первой лиги прошел на стадионе «Екатеринбург-Арена» в воскресенье. Первый гол забил нападающий Денис Боков на 32-й минуте. Также отличился форвард Мартин Сикулич, пишет «Спорт-экспресс». Таким образом, «Урал» набрал 18 очков, поднялся на 5-е место в турнирной таблице. «КамАЗ» на 17-м месте с 5 очками. Официальный доллар 86,59, евро 100 рублей 57 копеек.
1: Реклама. Беспокоит отеки, тяжести сосудистой звездочки на ногах? Избавьтесь от варикоза с легкостью с многопрофильной клиникой европейского уровня «Парацельс».
3: Профилактика и все виды лечения варикоза. Консультация специалистов-фрибологов. Лечение без операций и малоинвазивные операции одного дня. Быстрое восстановление благодаря лазерным технологиям и современному оборудованию.
1: Обратитесь в наш медицинский центр «Парацельс». Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Возможно противопоказания. Необходима консультация специалистов. Прогноз погоды на Jam.fm.
0: 8 часов 5 минут в Екатеринбурге. Спонсор выпуска прогноза погоды на Jam.fm ООО «Октранс». Официальный дилер G-Tour. Автоцентр «Глазурит». За окном сейчас плюс 18 градусов. Синоптики нам обещали облачную погоду с прояснениями. Небольшой дождь. Ветер юго-восточный 4,9 метра в секунду. Днем плюс 21, плюс 23 градуса.
1: Реклама. G-Tour – это твое направление. G-Tour – это твое время. И оно наступает сейчас. Только до конца сентября этого года в автоцентре «Глазурит» G-Tour от 2 159 900 рублей. Официальный дилер «Глазурит» G-Tour. Фронтовых бригад 27. Подробности у менеджеров салона и по телефону 34 43 200. G-Tour. Управляй будущим. Thank you.

0: Спонсор утреннего шоу ООО «Березовский Лада-центр». «Лада Восток» – официальный дилер «Лада».
1: Реклама. Да-да-да-да-да-да-да, «Лада». «Лада» в автоцентре «Восток». Да. Автоцентр «Восток» – официальный дилер «Лада» в Березовском. Только сейчас выгода до 550 тысяч рублей. Три ТО и доп. Оборудование в подарок.
2: Березовский, так рядом же, поехали!
1: Автоцентр «Восток», Березовский, Кольцевая, 4. Автомобильная столица Урала. Звоните 228-38-80.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Шоу продолжается.
5: Утренняя джимнастика.
6: Джим-ФМ.
7: Это утренняя джимнастика.
8: 102.5 FM. Джим-ФМ.
0: 8 часов 9 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 17 градусов. Всем доброе утро, всех с понедельником. А у нас на Джим-ФМ премьера — игра для сладкоежек. Прямо сейчас вы можете выиграть сертификат на 1500 рублей от Яндекс.Лавки. И у нас уже есть участник, зовут ее Лена. Лена, доброе утро!
9: Всем доброе утро!
0: Ну, как настроение в понедельник с утра пораньше?
9: Ну, тяжело было с утра вставать.
0: А вообще, Лена у нас из Екатеринбурга, домохозяйка, сейчас ведет дочь стоматологию. А домохозяйки до скольки обычно спят, Лен?
9: Ну, обычно долго, но младшая еще в первый класс пошла, так что мы сейчас встаем в 6.
0: Ну, ничего.
10: О, ничего себе,
0: поэтому
10: рано.
0: Тяжеловато, да?
9: Да, с непривычки, лето отдыхали. Ну, ничего.
10: Привыкните потихонечку. Сегодня погода прекрасная.
0: Это правда.
9: Да.
0: Слушай, а есть у тебя какой-то любимый десерт? Сладкое любишь?
9: Я бы сказать, не очень. Моя дочь любит очень пончики.
0: Пончики?
10: Сахарной пудры вот эти?
9: Да.
0: А вы их покупаете или сами готовите?
9: Покупные.
0: Ну вот видишь.
9: Внутри джем, сверху поливка этого крема. Она готова все отдать.
0: Главное, чтобы джем был, да, внутри?
10: Ой, это приятно.
0: Ну что, у тебя есть уникальный шанс сейчас выиграть замечательный десерт, но нужно ответить на вопрос. Итак, внимательно слушай, желаем тебе удачи.
10: Сегодня у нас вопрос про знаменитый уральский торт. В нем есть особый ингредиент – терпкая ягода. Она же главная в этом торте. Как ты думаешь, что это за ягода? Есть варианты ответа. А – черемуха, Б – черноплодная рябина, В – кизил, Г –

Водная рябина, кизил или ирга. Прислай свой вариант в наш мессенджер Макс плюс 7 932 020 125. Если твой ответ будет первым правильным, то ты заберешь приз на Jam FM.

0: Реклама. Видеть мир в деталях. Без очков и линз. Лазерная коррекция зрения в клинике рефракционно-лазерной хирургии Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза» на Ясной, 31. Запись по телефону 231-0011. Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
1: Уральцу много не надо. Ему надо в меру. А уж какой должна быть эта мера? Уралец решает сам. Подключайте мотив с безлимитным интернетом и возможностью раздачи на любые устройства за 799 рублей в месяц. Мотив. Говорит и показывает Урал. Предложение действует с 15 августа по 15 сентября 2026 года. Подробности на мотивтелеком.ру.
2: Казанова!
3: Ехал я домой с работы, в Казанову я зашел, прикупил у тех обновы, их за злобе я пошел.
2: Пиф-паф, Казанова, пиф-паф, ой-ой-ой, пиф-паф, Казанова, заходи, мой родной.
4: 18+.
5: Телефон рекламной службы Jam FM
6: 235-0905.
5: 235-0905.
6: Jam FM. Где пробки?
7: 8.16 в Екатеринбурге, в центре города плюс 17 градусов. 4 балла на страничке Яндекс.Карты, местами затруднения. Стоит Космонавтов от ЕКАД до дома номер 87, Вильгельма до Генина от Сахарова до Краснолесия, Краснолесия от Рябинина до Вильгельма до Генина. Много машин на Карла Литних от Шевченко до Первомайской. На Березовском тракте трудовой от Барьерной до Мурманска.

0: 8:20 в Екатеринбурге, в центре города плюс 18 градусов. Подводим итоги нашей игры. Совместно с Яндекс.Лавкой. Спрашиваю тебя сегодня про десерты, про знаменитый уральский торт, в котором есть особый ингредиент, терпкая ягода, она же главная в этом торте. Как вы думали, что это за ягода? 4 варианта ответа мы вам дали. Черемуха, черноплодная рябина, кизил и ирга. Первый правильный ответ пришел от Ксении, а этот ингредиент называется черемуха. Да, именно она придает торту приятную благородную терпкость. Поздравляем, ты получаешь сертификат от Яндекс.Лавки на 1500 рублей и можешь заказать тот же черемуховый торт или еще что-то из лимитированной серии десертов, разработанных для уральцев. Например, королевскую ватрушку, медовик с клюквенной прослойкой или брусничный чизкейк.
1: На правах рекламы напомню, что всю лимитированную коллекцию десертов можно найти в Яндекс.Лавке на сайте и в приложении.
0: Уральская линейка – часть большой коллекции, в которую вошли 37 десертов по мотивам кулинарных предпочтений россиян.
1: В создании региональных сладостей участвовали местные кондитеры.
0: Обязательно попробуйте!
1: Возрастная категория 6+.
0: ООО «Яндекс.Лавка», ОГРН 118-774-647-9250, город Москва.

0: 8 часов 25 минут в Екатеринбурге, за окном плюс 18 градусов. Сегодня понедельник, 7 сентября. Всем доброе утро. Бабье лето продолжает нашествие по планете Земля. Ну и главное, что у нас в Екатеринбурге очень хорошо было в эти выходные. Тем утра у нас сегодня, как обычно, нет. Сегодня у нас легкий понедельник. Просто спрашиваем тебя, какие хорошие события у тебя произошли на днях, где был, что делал, с кем встречался, куда-то, может быть, ездил, открывал для себя что-то новое интересное. Я вот был, например, в деревне Коновалово.
1: О, прикольно.
0: Да, это за Билимбаем, вот если на автомобиле ехать за Первоуральском, за Билимбаем, там у нас у друзей дачи, и отмечали день рождения, приезжали, слушайте, как нам повезло с погодой, а там еще дом такой здоровский, у них там есть место, где посидеть, то есть как вам назвать, такое круглое, как даже не знаю, место для костра, вокруг стульчики.
2: Лобное место.
0: Да, мы такие тоже собрались такие, и мы счастливы. Разожгли костер, причем там так все культурно, очень симпатично. Ночь сначала дома посидели, потом посидели вот у этого костра, потом пошли в баньку. В бане шикарно тоже, у них есть место тоже, где посидеть. Все так симпатично, даже со светомузыкой, с колонкой, все как полагается. В саму баньку сходили, попарились с дубовыми веничками, и так прекрасно из бани выходишь, и этот свежий воздух на улице.
2: О, да.
1: Клево.
0: Так здорово, прохладно. Единственное, что у нас там, у них, точнее, бассейн еще стоял, но там он уже немножечко подзарос, лягушки завелись, как они говорят. Мы все смеялись, кто пойдет купаться с лягушками. Но с лягушками. А потом нам они провели небольшую экскурсию, мы сходили, там река, по-моему, часовая протекает, и вот через нее такой мост навесной сделан. Он так интересно держится на канатах, и он такой довольно шаткий. Ну, то есть, если ходили по навесным мостам,
2: да, знаем.
0: И вот там показывали, как разливалась река, когда вот эти разливы-то большие были. То есть, речка там небольшая, но она прям огромная-огромная становилась, там затапливала дома, магазин, в который мы, собственно, и шли. И было, конечно, интересно и необычно по этому мосту идти, причем там одна половица была сломана, и такой, знаешь, тун-тун-тун-тун, по этому мосту идешь, там
1: адреналинчик
0: покачивается, да, нас сделали фотографии, конечно, классные, красивые места там такие здоровские, вот, ну и, конечно, свежий воздух, даже я поразился, что до сих пор приносят урожай, там нас повели в теплицу, там до сих пор помидоры, до сих пор огурцы,
1: ну, погода
0: кабачки,
1: позволяет.
0: То есть вообще там все растет, я такой, ничего себе, то есть какой плодородный год оказывается, хотя многие говорят, что в этом году картошка вся утонула, морковка тоже вся утонула, ну, то есть и урожая особо нет. Ну,
1: видимо, вот, не вся.
0: Ну, кого видишь, дома были повыше, там все хорошо, все прекрасно. Ты чем занимался? Выходные, что у тебя было хорошего, какие события, Маргарит?
1: Я проводила своих родственников, во-первых, и стало так скучно, так пусто.
0: Они
1: дома.
0: Две недели, да, у тебя жили?
1: Ну, где-то 10-11 дней. Утром в субботу я отвезла их в аэропорт. Когда вернулась домой, такая пустота, я уже привыкла. Постоянно какой-то кипиш в доме. Все от меня чего-то хотят, да, мы каждый день тусуемся. А тут все, только моя собака. В общем, я погуляла с собакой очень долго, потому что погода позволяла. Потом вечером мы встречались с подружкой, ходили в кафе. Феню. Очень классно тоже провели время. А вчера я ездила впервые по объездной дороге одна. Ну, то есть я ездила много раз, но не одна. Тут одна.
0: И как ощущение
1: тебе? И хорошо
0: тебе?
1: Все, кстати, было. Я даже нашла все съезды. Навигатор очень мне помог. Все нормально. Я так немножко, конечно, волновалась. Когда обратно ехала, уже попроще было. Хотя ехала уже по темной такой трассе.
0: Ну, ты все увереннее себя чувствуешь.
1: Ну, да, да.
2: Прекрасно. У меня знакомая одна тоже, когда получила права, ночью мне звонит, часа в два ночи. Говорит, не представляешь, ничего не могу с собой сделать, я еду в Тюмень.
1: Ничего не могла свернуть.
2: Съехала, да.
1: Не съехала.
2: Да, и не знала, где повернуть то, чтобы обратно, в общем.
1: Я этого боюсь, это мой страх.
0: Мне интересно, что ты ответил ей. Удачи, что ты ей пожелал?
1: Да, возвращайся.
2: Как-то там сориентировал ее.
0: А, то есть она спросила, куда ехать.
2: Да, да, да.
0: Ты был навигатором.
2: Куда повернуть.
0: Ну что, здорово, принимаем от тебя сообщение. Какие хорошие события у тебя произошли на днях в эти выходные? Куда ездил, что делал, с кем встречался? Пиши нам, плюс 7 9 3 2 0 2 0 102 5 мессенджер. Макс. Там находится наш канал GMFM. Подписывайся, получай рассылки, пиши тему в тему утра. Ну и, конечно, подписывайся, пиши в наш канал группу ВКонтакте. Там также уже пост появился, сообщения уже появляются. По традиции, за одно из сообщений мы вручим отличный приз. Пригласительный на фестиваль российских брендов.

0: Реклама. Мне нравится жить в Изумрудном Бору, потому что из окон открывается прекрасный вид на лес.
1: Мне нравится жить в Изумрудном Бору, потому что фитнес-клуб с бассейном прямо в доме.
2: Мне нравится жить в Изумрудном Бору, потому что рядом будет новая гимназия.
1: Вам тоже понравится жить в Изумрудном Бору от УГМК «Застройщик».
3: А еще вам понравится отделка в подарок при покупке в сентябре.
1: Жилой район Изумрудный Бор от УГМК «Застройщик».
4: ООО «Специализированный застройщик УГМК «Космонавт 108». Предложение действительно до конца месяца и распространяется на ограниченный пул квартир. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Здоровье. Ключ к счастью.
6: Медицинский центр «Шанс».
5: Кардиология, гинекология, урология, УЗИ-диагностика, лабораторные исследования и другие важные направления.
6: Болезней много. «Шанс» один. Единый телефон 385-00-1.

0: намекнем?
1: Гипермаркет низких цен «Маяк». Приобретайте выгодно. Непродовольственные товары со скидкой до 50%. Подробности в гипермаркетах «Маяк».
2: Телефон рекламной службы Jam FM.
3: 235-0905.
2: Jam FM.
4: 8 часов 31 минута в Екатеринбурге, в центре города, плюс 17 градусов. Прямо сейчас на Jam FM яркие заголовки. Ритм, давай.
5: Вы любите хлеб?
4: Хлебушек. Ну, конечно, свеженький, из печки. Сейчас еще многие самодельные делают.
5: Ремесленный называется. В парке Маяковского проведут фестиваль хлеба. Он будет приурочен к международному фестивалю молодежи, который соберет тысячи гостей в Екатеринбурге с 11 по 15 сентября. Парк Маяковского также станет одной из площадок международного фестиваля молодежи. Основная программа развернется 12 сентября, и одним из мероприятий станет фестиваль хлеба.
4: Интересно.
5: Будут работать пекарни, поэтому можно будет попробовать разные виды хлеба и выпечки. Можно будет посетить лекторий, на котором гости узнают особенности культуры хлеба разных стран. И также пройдут кулинарные мастер-классы. Здесь уже можно будет испечь свой первый хлебушек, ну или узнать поварские секреты. Это для продвинутых. Посетить фестиваль можно будет бесплатно, категория 0+.
4: Слушайте, ну прекрасно. Мне кажется, вот на все равно эти мастер-классы огромное количество народу, огромное количество желающих, потому что ты пришел, научился, и все, теперь ты можешь делать сам хлеб.
6: Да.
5: А представляете, какой будет аромат в парке Маяковского?
6: Кстати, вот у меня мама раньше сама пекла хлеб, очень, очень даже вкусно.
4: У меня бабушка
6: была.
4: Так же делала, да. Ну, а в русской печи, я помню, доставала его, выпадывал, он такой румяный, горячий-горячий, но такой вкусный, и тебе так хочется его, вот именно корочку.
6: У нас в обычной духовке и тоже неплохо получалось.
4: Я говорю, что хлеб можно делать на самом деле вообще везде, главное знать как. А вот тут как раз есть возможность попробовать разные рецепты, попробовать разные вкусы и выбрать себе то, что нужно. Хлеб, он же всему, правильно, голова. Это яркие заголовки на Jam FM.
3: Прогноз погоды на Jam FM.
4: 8 часов 33 минуты в Екатеринбурге. Спонсор выпуска прогноза погоды на Jam FM ООО «Интерлингва», языковая академия «Талисман». Сейчас за окном плюс 17 градусов. Синоптики нам пообещали облачную погоду с прояснениями и небольшой дождь. Ветер юго-восточный 4,9 метра в секунду. Температура днем плюс 21, плюс 23 градуса. В Первоуральске и Полевском сейчас плюс 12, в Асбесте плюс 15, в Туринске плюс 17 градусов.
3: Реклама. Доча из «Талисмана» еще не пришла?
7: Нет, пока. А что?
3: Да я опять забыл, как машине сказать, чтобы кондиционер включила.
8: Да кайкунтяу, папа, я же тебя учила.
3: Ну, тебя в «Талисмане» лучше учат.
2: Языковая академия «Талисман» приглашает на курсы китайского языка детей от 7 лет и взрослых. Попробуйте на бесплатном уроке. Запись по телефону 8 800 7 800 800.

0: свет. 8:40 в Екатеринбурге, в центре города, плюс 20 градусов. Продолжаем обсуждать нашу тему. Точнее, просто легкий понедельник у нас сегодня. Спрашиваем тебя, какие хорошие события у тебя произошли на днях. Что было интересно, с кем встречался, с кем общался, куда ездил, что видел. Рит, почитаем?
1: Лена написала: «А у меня сбылась детская мечта. Я увидела родину мать в Волгограде». Это очень трогательно и волнительно, до мурашек зрелище. Просто мощь.
0: Да, мы там были несколько раз, всегда, конечно, мурашки бегут по телу. Мы тут еще и мелкую вывозили тоже в том году, в прошлом году мы ездили. Думали, интересно, понравится или не понравится. Она там тоже все прочувствовала, прошла, и весь этот мемориал. Ну и, конечно, само сооружение, это же уникально.
2: Производит впечатление. А вот это еще где вот пост, вот этот, где меня, как где там стоит караул до сих пор.
0: Вечный огонь?
2: Вечный огонь, да.
0: Ну да, там, конечно, такое место. Побывать всем советом,
2: да, обязательно.
0: Флюра пишет: «Доброе утро, Джемчужины нас назвали».
1: Смешно.
0: Джемчужины Екатеринбурга. Вот такое название. Спасибо, Флёр. «Мне посчастливилось ездить в горы в Приэльбрусе. Как же там красиво. Мы любовались величием гор, наслаждались свежайшим воздухом, пили чистейшую воду из реки Кубань. Она берет начало в горах Эльбруса. Талые воды. Пили воду из лечебных нарзанных источников. Кормили вместе с детьми лошадей яблоками. Это незабываемое времяпрепровождение. Обязательно побывайте в горах, кто не был. С уважением, Флюра. Проживайте в Будённовске и слушаю вас в умной колонке».
2: Класс.
0: «Крепкого вам здоровья и интересных встреч».
2: Будённовск, привет огромный.
1: Хорошо.
0: Спасибо, Будённовск, огромный-огромный привет. Флюра, тебе персональный. Здорово, очень приятно, конечно же. Ну а ты где был в выходные, чем занимался, что было у тебя хорошего, яркого, интересного, какие события произошли, пиши нам, плюс 7 932 020 102 5. Там же находится, это мессенджер Макс, там же находится наш канал GMFM, либо пиши в группу ВКонтакте. Все сообщения к нам попадают, читаем, конечно же, и за одно сообщение у нас есть отличный приз, вручим его кому-то из вас на Jam FM.

0: рискнем?
1: Гипермаркеты низких цен «Маяк». Приобретайте выгодно непродовольственные товары со скидкой до 50%. Подробности в гипермаркетах «Маяк».
2: Все время отвлекается, и трудно запомнить стихотворение. Знакомо? В Центре когнитивных технологий УГМК «Здоровье» дети развивают внимание, память, речь и готовятся к школе. Занятия на игровых нейротренажерах делают обучение проще и интереснее. Екатеринбург, Шейнкмана, 88, Олимпийская набережная, 9/1. Центр когнитивных технологий УГМК «Здоровье». Медицина, какой она должна быть. Имеются противопоказания. Обязательно проконсультируйтесь со специалистом.
3: Осень – время здоровья и уюта на курорте Карагай. Наслаждайтесь бархатным сезоном в сентябре и октябре со скидкой 20% на проживание. А с ноября по декабрь – теплые цены со скидкой 30%. Позаботьтесь о своем здоровье уже сегодня.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Сроки акции «Бархатный сезон» с 1 сентября по 1 ноября. И теплые цены с 1 ноября по 27 декабря 2026 года.
5: Телефон рекламной службы Jam FM
6: 235-0905.
5: 235-0905.
6: Jam FM.
7: Где пробки?
8: 8 часов 45 минут в Екатеринбурге, в центре города, плюс 18 градусов, 5 баллов на страничке Яндекс.Карты, движение в городе плотное. Стоит Рижский переулок от Московской до 8 марта, также Московская, это объездной до Щорса, Березовский тракт Трудовая, Губахинская, от Барьерной до Проезжей. Много машин на Свердлова, Карла Липнихта, от Братьев Быковых до Первомайской и на объездной от Амундсена до Кольцовского тракта.
5: 102.5 Jam FM.

0: 8:50 в Екатеринбурге, за окном плюс 18 градусов, уже совсем скоро начнется игра «Мальчики и девочки», в которую прямо сейчас мы приглашаем всех-всех желающих. По традиции разыграем отличный приз. Сегодня это пара билетов на спектакль «Голубая комната», категория 18+.
1: Чтобы принять участие в игрушке, отправляй смайлик на наш номер в Макси +7 932 020 102 5.

0: 9 утра в Екатеринбурге, в центре города плюс 18 градусов. Спонсор выпуска новостей на Джем ФМ, ООО «Специализированный застройщик», проспект Федерация.
1: Новости на Джем ФМ.
2: Доброе утро. Российским водителям не следует рассчитывать на удешевление бензина в ближайшее время, заявил директор по коммуникациям ГК «Автодом» Анна Уткина. По ее словам, дальнейшая динамика будет зависеть от объемов переработки на НПЗ и перебоев в их работе. Возможные колебания цен на бензин не превысят 2%. Главный исполнительный директор «Роснефти» тем временем Игорь Сечин заявил накануне, что компания продолжит обеспечивать стабильные поставки бензина. Все ее АЗС работают в обычном режиме. В Екатеринбурге всего 3 заправки Роснефти. Напомню, в Свердловской области ситуация с многочасовыми очередями дошла до разборок с пистолетами. Пробки на АЗС никак не регулируются. Многие водители прорываются к заправкам без очереди. Также появились перекупщики, продающие бензин в канистрах. В пятницу на одну из заправок приезжала группа быстрого реагирования следить, чтобы водителя не заливали в канистры бензин. Уголовные дела возбуждены после смерти 2 детей в больнице Нижнего Тагила, где им предположительно оказали ненадлежащую медпомощь. Об этом в воскресенье сообщили в информцентре СКР. Глава СК Бастрыкин поручил доложить ему ход расследования. По данным ведомства, полуторагодовалого ребенка госпитализировали в феврале, но необходимые экстренные обследования и операцию своевременно не провели. В тот же день в больнице скончался 12-летний мальчик, которому по предварительной версии также могли оказать ненадлежащую медпомощь, сообщает телеграм-канал СК. Пишет «Москва-24». В Екатеринбурге на 10 дней запретят остановку и стоянку автомобилей возле ЖД вокзала на проезде от улицы Челюскинцев до улицы Вокзальной. Ограничения связаны со строительными работами на площади Уральского добровольческого танкового корпуса. Также их вводят для беспрепятственного движения автобусов, которые будут перевозить участников международного фестиваля молодежи, пишет АИФ «Урал». Стоянку и остановку машин у вокзала запретят с 10 по 20 сентября. Фестиваль молодежи состоится с 11 по 17 число. Первоуральский и Серов стали городами трудовой доблести. Почетный статус также присвоен челябинскому городу Копейску. Решение принял Российский оргкомитет «Победа». Полпредпрезидента на Урале Артем Жога поздравил жителей этих городов. По его словам, это признание огромного вклада, который уральцы внесли в «Победу». Теперь в Уральском федеральном округе 15 городов трудовой доблести, отмечает «Комсомольская правда». Луна принадлежит США. С такой подписью президент Дональд Трамп опубликовал в своей соцсети Truth Social фотографию спутника Земли. При этом никаких объяснений не привел. Свой пост он также снабдил флагом США. Между тем, Трамп уже ответил. Почетный профессор астрономии Университета Британской Колумбии Джейми Мэтьюс. Он отметил, что Луна не может принадлежать отдельному государству. Такое положение закреплено в договоре о принципах деятельности стран. Также высадка американских астронавтов на Луне не дает штатам права заявлять о принадлежности спутника, пишет газета.ру. Официальный доллар 86,59, евро 100 рублей 57 копеек.
1: Реклама. От первых набросков проекта до величественного жилого комплекса мы с ЖК «Федерация» прошли серьезный путь. Завершаем последнюю секцию. Но мы хотим поставить не точку, а восклицательный знак.
3: Поэтому и условия на оставшиеся несколько квартир такие выгодные и торжественные. Жилой квартал «Федерация» у метро «Чкаловская». Торжество комфорта. Узнайте подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-0091.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик», проспект «Федерация». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
0: 9 часов 3 минуты в Екатеринбурге, в центре города плюс 19 градусов. Синоптики нам пообещали сегодня облачную погоду с прояснениями, небольшой дождь, ветер юго-восточный 4,9 метра в секунду, температура днем плюс 21, плюс 23 градуса.

0: Спонсор утреннего шоу ООО «Березовский Лада-центр». «Лада Восток» – официальный дилер «Лада».
1: Реклама.
2: И главный приз – автомобиль!
1: Мечтали о новой машине? Сейчас идеальный момент, чтобы забрать сразу...

0: «Кольцевая 4».
1: Акция действительна с 1 августа по 30 сентября 2026 года. Включительно информацию об организаторе правил проведения сроков мести против получения призов на atsedefismostok.ru.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Шоу продолжается.
4: Утренняя гимнастика.
5: Джем FM.

0: тебя есть утренняя джемнастика.
1: На 102.5 FM. Реклама.
2: Осень – время здоровья и уюта на курорте Карагай. Наслаждайтесь бархатным сезоном в сентябре и октябре со скидкой 20% на проживание. А с ноября по декабрь – теплые цены со скидкой 30%. Позаботьтесь о своем здоровье уже сегодня.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Сроки акции «Бархатный сезон» с 1 сентября по 1 ноября. И теплые цены с 1 ноября по 27 декабря 2026 года.
4: Уральцу много не надо. Ему надо в меру. А уж какой должна быть эта мера? Уралец решает сам. Подключайте мотив с безлимитным интернетом и возможностью раздачи на любые устройства за 799 рублей в месяц. Мотив. Говорит и показывает Урал.
5: Предложение действует с 15 августа по 15 сентября 2026 года. Подробности на мотивтелеком.ру.
6: Телефон рекламной службы Jam FM.
7: 235-0905.
6: 235-0905.
7: Jam FM.

0: 10 часов 20 минут в Екатеринбурге, в центре города, плюс 22 градуса. Подводим итоги. Темы утра. Сегодня мы тебя спрашивали, какие хорошие события произошли на днях в эти выходные. Почитаем.
1: Наиля написала: я наконец-то закончила обработку урожая. Огурцы, помидоры, яблоки, заготовки готовы. Ура!
0: Вообще, что касается ваших сообщений, основная масса, конечно, ходили в лес и вот как раз собирали грибы, делились фотографиями, огурцы, помидоры тут кто-то солил и так далее.
1: Погода позволила.
0: Погода, да, просто позволила, и в такую погоду действительно в лесу очень-очень хорошо. Угу. Ну и сообщение, которое мы выбрали, тоже пришло от Светланы, тоже из леса. Нашла в субботу вот такую красоту и прислала нам такую фотографию бревна, огромное бревно лежит в лесу, и оно все в этих маленьких грибочках.
2: Вопятах,
1: да. Красиво.
0: Теперь всю зиму будем угощать друзей маринованными опятами и икрой. Они уже обрадовались. Вот хорошо, когда есть такие друзья. Света, а тебе вручаем приз за то, что у тебя душа такая добрая. Ты не только себе, но и друзьям готовишь. Mm-hmm. Это прекрасно. Вручаем и тебе пару пригласительных на фестиваль российских брендов.
1: На правах рекламы.
0: 19 сентября в ЦК «Урал» пройдет фестиваль российских брендов.
1: Тебя ждут показы от 30 лучших дизайнеров страны, деловая программа и король гламура Сергей Зверев.
0: Категория 0+.

0: Марки. Половина 11 в Екатеринбурге, в центре города, плюс 21 градус. Прямо сейчас на Джим.ФМ яркие заголовки. Рита, что нашла?
1: В Мексике коровы ворвались на поле во время футбольного матча любительских команд и попали на видео.
0: Гол хоть забили, нет?
1: Игру пришлось прервать. В ролике, снятом одним из зрителей, видно, что на поле во время игры местных команд выбежали 15 коров. Представляете, ни одна, ни две, 15. Целое стадо.
2: Даже больше.
1: Игру пришлось остановить. Игроки вынуждены были покинуть поле и спасаться кто как может на трибунах. Но всех спасла собака. Она неожиданно выбежала за ними на поле.
0: Это пастух.
1: Собака-пастух и прогнала этих несчастных коров. Ну, коровы-то, понятно, для них поле, это вообще еда,
0: они
1: рай.
0: Они поесть пришли?
1: Да, но они нормально, они просто думают, ну, как в ресторан, наверное.
0: О, нормально, ты что, даже красивая разметочка, а сколько зрителей вокруг?
1: Эстетичненько они такие думают. После этого футболистам, ну, после собаки, после ее разгончика удалось благополучно доиграть матч.
0: После собаки-то ладно, мне интересно, как они после коров доигрывали.
2: Вот это вот
0: тут
2: да.
0: Гораздо сложнее.
2: Может, коровы просто тоже хотели поиграть в футбол?
1: Нет, они хотели поесть. У них нормальное просто желание человеческое.
2: Коровье.
1: Но собака все разрешила ситуацию, разобралась по-быстренькому.
0: Коровий перерыв получился.
2: Тайм-аут.
0: Ну, надеюсь, что игра всем понравилась.
1: Было зрелищно, это точно.
0: Включая животных. Это яркие заголовки на Джим.ФМ.
3: Прогноз погоды на Джим.ФМ.
0: 10 часов 31 минута в Екатеринбурге. Спонсор выпуска прогноза погоды на Джим.ФМ. ООО «Интерлингва» языковая академия «Талисман». В центре города плюс 21 градус. Синоптики нам пообещали облачную погоду с прояснениями, небольшой дождь. Ветер юго-восточный 4,9 метра в секунду. Температура днем плюс 21, плюс 23 градуса. В Первоуральске, в Полесском сейчас плюс 17. В Асбесте плюс 21. В Туринске плюс 22 градуса.
3: Реклама. Дочь из «Талисмана» еще не пришла?
4: Нет, пока. А что?
3: Да я опять забыл, как машине сказать, чтобы кондиционер включила.
5: Да кай кунтяу, папа, я же тебя учила.
3: Ну, тебя в «Талисмане» лучше учат.
6: Языковая академия «Талисман» приглашает на курсы китайского языка детей от 7 лет и взрослых. Попробуйте на бесплатном уроке. Запись по телефону 8 800 7 800 800.

0: 10 часов 52 минуты в Екатеринбурге, в центре города плюс 22 градуса. Сегодня у нас 7 сентября, понедельник, всех с новой трудовой недели. Еще она пока теплая, бабье лето продолжается. Ну и праздники сегодня какие-то у нас отмечаются, Маргарита?
1: Да, очень миленькие. День внучат.
2: Ой.
1: Ну да. Это хороший праздник такой вообще.
0: Все мы чьи-то внуки, да?
1: Да.
2: Так что это, да, надо поздравить бабушек.
1: И это тоже. Сегодня день ежика. Такой день тоже ежика? Миленький праздник, да, нужно поздравить ежей.
0: Но они так топаются и фуфыкают.
1: Ну, они такие миленькие.
0: И пьют молоко.
2: А вы в курсе, что им нельзя молоко?
0: Им постоянно выставляют.
1: А зачем они пьют
2: молоко? Ну, вот такой вот миф, такой, как бы, такая, не знаю.
1: Ничего себе.
2: Так повелось почему-то.
1: Сегодня официальный день сбора грибов. Если нельзя, то сегодня можно. И опята, и груздочки, все в кузовок.
2: Весь интернет уже пестрит фотографиями.
1: Да, но сегодня официально.
0: Сегодняшний сбор урожая, да, официально?
1: Да. И, конечно, сегодня праздник барабанщиков. Ну, видимо, праздник тех, кто барабанит, и тех, кому все по барабану.
0: А вот тут я не задумывался.
2: Со смыслом праздник.
1: Да.
0: Надеюсь, что вам все-таки не по барабану, как минимум, работа, поэтому трудимся, настраиваемся на трудовую неделю и хороших вам результатов и показателей, чтобы в конце потом была премия. А также не забывайте, что приветы и поздравления также улучшают рабочий фон на рабочем месте. Ждем их, ваши приветы и поздравления, в наш мессенджер Макс, плюс 7932-020-102.5. Отзовись, порадуй в течение всего дня. Скоро уже появится диджей Дэн, поэтому встречайте его, он, естественно, будет вам давать хорошее настроение, ставить классную музыку. Эти ваши самые приветы и поздравления также будет зачитывать. Яна Ефимова делится свежими историями каждый час, ну а в 17:00 встречайте наше вечернее шоу «Джем без правил». Всем отличного начала трудовой недели.
3: Если хочешь танцевать,

0: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация».
1: Новости на Jam.FM.
2: Доброе утро. Москва перейдет к совсем другому разговору, если Германия передаст Украине дальнобойные крылатые ракеты «Таурус». Об этом предупредил посол России в ФРГ Сергей Нечаев, пишет агентство ТАСС. Дипломат напомнил о предостережении президента Путина о том, что управлять такими ракетами будут именно германские специалисты, украинские не смогут. «Таурус» – дальнобойная ракета, предназначенная для преодоления ПВО на низкой высоте. Передать Киеву эти ракеты призвал лидер свободной демократической партии Германии Вольфганг Кубицки в ответ на обнаружение беспилотника в аэропорту Лейпцига. Российские власти, напомню, отрицают, что имеют отношение к этому инциденту, называют обвинения бездоказательными. Власти России анонсировали реформу системы оплаты труда медицинских работников. Уже к 2027 году внедрят единую систему оплаты их труда. Оклад должен составлять не менее 50% зарплаты, стимулирующие выплаты не более половины, сообщил председатель профсоюза работников здравоохранения Анатолий Домников. По его словам, сейчас во многих регионах оклады минимальны, а доход зависит от премии, которую руководство может сокращать. Разработку системы отложили из-за пандемии ковида. Теперь Минтруда и профильные ведомства вернулись к задаче по поручению президента, пишет газета «Ведомости». 13-летнего школьника, пропавшего в Свердловском поселке Елань, обнаружили в Тюмени. Об этом сообщили в полиции Талицы. По данным правоохранителей, жизнь мальчика и здоровье в порядке. Признаков совершения противоправных действий не установлено. Обстоятельства ухода подростка из дома выясняются. Мальчика искали полицейские и поисковые отряды. Опрашивали родных, друзей, изучали записи камер видеонаблюдения. Ранее у поисковиков была версия о том, что подросток ушел из дома под диктовку мошенников, напоминает Е1. В пятницу 11 сентября в Екатеринбурге стартует международный фестиваль молодежи. Он соберет 10 тысяч участников в возрасте от 14 до 17 лет. Приедут ребята из зарубежья – Аргентины, Бразилии, Индии, Китая, Франции, Великобритании и Италии. Молодые ученые, предприниматели, деятели культуры, спортсмены. На фестиваль отбирали представителей 8 ключевых сфер. Это креативные индустрии, наука, спорт, госуправление, медиа, IT-технологии. Одним из гостей станет Сергей Нехаенко, автор-исполнитель главных саундтреков песен «Высота и мысли» к первому в мире сериалу «АСВО 2022» и фильму «Малыш», пишет «Комсомольская правда» Екатеринбург. Футбольный «Урал» накануне дома обыграл «КамАЗ» в 10-м туре первой лиги со счетом 2-0. Голы забили Денис Боков и Мартин Секулич. Главный тренер команды Сергей Юран сказал, что в целом доволен самоотдачей и желанием команды. Было достаточно много голевых моментов, пишет чемпионат.ком. «Урал» набрал 18 очков, сейчас на 5-м месте в турнирной таблице. Дальше екатеринбуржцы проведут 4-матчевую выездную серию. Снова в Екатеринбурге будут играть только после 10 октября. Официальный доллар 86,59, евро 100,57.
1: Реклама. От первых набросков проекта до величественного жилого комплекса мы с ЖК «Федерация» прошли серьезный путь. Завершаем последнюю секцию. Но мы хотим поставить не точку, а восклицательный знак.
3: Поэтому и условия на оставшиеся несколько квартир такие выгодные и торжественные. Жилой квартал «Федерация» у метро «Чкаловская». Торжество комфорта. Узнайте подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-0091.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Прогноз погоды на Jam.FM.
0: Всем доброго утра в Екатеринбурге. 11.03 за бортом. Солнечное, плюс 22 градуса. На сегодня синоптики пообещали переменную облачность. Без осадка, ветер переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду. Ну а в течение дня хорошо. 20-25 тепла.

0: Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс».
1: Новости на Jam.fm.
2: Доброе утро. Вашингтон хочет прорыва в переговорах по украинскому урегулированию до зимы. Об этом заявили спецпосланники президента США Стив Уиткоф и Джаред Кушнер на встрече с Владимиром Зеленским в Киеве, пишет издание Axios. Украинский лидер, в свою очередь, заявил, что Украина рассчитывает на помощь Запада для ведения дальнейших боевых действий. Напомню, перед вчерашним визитом в Киев Стив Уиткоф и Джаред Кушнер в субботу встречались в Кремле с Владимиром Путиным. Помощник российского президента Юрий Ушаков назвал трехчасовые переговоры содержательными, конструктивными и откровенными. Между тем, несмотря на объявленное перемирие до 8 сентября, Киев продолжил атаки дронов на регионы России накануне и минувшей ночью. В Севастополе дрон взорвался рядом с 15-летней девочкой, ее спасти не смогли. Еще одна 18-летняя девушка и 16-летний подросток получили помощь медиков и были отпущены домой. После удара дрона один мужчина находится в коме, сообщил губернатор Михаил Развожаев. Сегодня утром не принимают и не отправляют рейсы авиагавани нескольких городов, в том числе Саратова, Тамбова, Пензы и Ульяновска. В Нижнем Новгороде авиаузел работает по согласованию. Молодая учительница из Нижнего Тагила, которая уволилась из школы из-за поведения восьмиклассника, опровергла часть заявлений СМИ. Она назвала фейком информацию об угрозах и домогательствах со стороны школьника, пишет областная газета. В интервью изданию преподаватель добавила, что конфликт с учеником был в прошлом году. Подросток сложный, с ним тяжело и другим педагогам. Однажды он и друзья оплевали дверь в ее классе. Учительница теплом отозвалась о коллективе школы, руководителе, но сказала, что ушла из системы образования в целом, поняв, что это не ее. Напомню, расследование заведенного уголовного дела находится на контроле главы СКР Александра Бастрыкина. Благоустройство улицы Пушкина в центре Екатеринбурга завершат до Нового года. Работы осмотрел губернатор Денис Паслер. Мэрии Екатеринбурга поручено провести обрезку деревьев, убрать лишние провода, привести в порядок крыльцо исторического здания. Доходного дома Уварова на отчетной стороне улицы Пушкина. Как напоминает издание «Новый день», весной власти Екатеринбурга анонсировали реконструкцию улицы между проспектом Ленина и улицей Малышева, в результате которой проезд по Пушкина станет двухполосным, остальное пространство займет сквер. Музыкальный продюсер Игорь Матвиенко создает женскую группу «Аленушки» ради мюзикла о коллективе «Иванушки Интернешнл». Об этом сообщает Национальная служба новостей. Конкретные сроки запуска проекта зависят от набора участниц и старта театральной постановки. Пока это проект для мюзикла, но если он окажется востребованным, может продолжить жить самостоятельно, объяснил продюсер. По словам Матвиенко, в состав «Аленушек» войдут три участницы по аналогии с «Иванушками», пишет Лента.ру. Официальный доллар 86,59, евро 100 рублей 57 копеек.
1: Реклама. Парацельс – это многопрофильная клиника европейского уровня. И многопрофильный комфорт европейского уровня.
3: Высококлассные специалисты и консультации по всем направлениям. Собственная лаборатория, отделение УЗИ, диагностики и эндоскопии. Обследование в день приема, без очередей и в удобное время.

0: Многопрофильная клиника «Процесс». Викулова, 33, корпус 2. Расписание специалистов по телефону 272-0303. «Процесс». Пора ценить здоровье. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Прогноз погоды на Jam.fm.
2: 12.03 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Октранс». Официальный дилер «Джетур». Автоцентр «Глазурец». За бортом солнечное, плюс 23. На сегодня синоптики пообещали перемену облачности без осадков. Ветер переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду. Ну а в течение дня 20-25 тепла.
1: Реклама. «Джетур» — это твое направление. «Джетур» — это твое время. И оно наступает сейчас. Только до конца сентября этого года в автоцентре «Глазурит Джетур» от 2 159 900 рублей. Официальный дилер «Глазурит Джетур». Фронтовых бригад 27. Подробности у менеджеров салона и по телефону 34 43 200. «Джетур». Управляй будущим.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam.FM.
2: Привет! Натали Портман родила третьего ребенка. Голливудская звезда стала многодетной мамой. Об этом сообщают инсайдеры. Правда, какого пола родился малыш, пока неизвестно. Его папа – музыкант по имени Танги Дестабль. Известно, что ребенок родился 25 августа, а роды проходили в Париже. По данным Супер, для пары это первый общий ребенок. У Натали уже есть двое детей – 15-летний Алиф и 9-летняя Амали от бывшего мужа. У Дестабля также есть двое сыновей от предыдущего брака. Поклонники узнали о нежном положении Натали Портман весной этого года. Сама актриса тогда признавалась, что безумно рада таким переменам. Она считает, что беременность после 40 лет – это настоящее благословение высших сил. Тогда она поделилась, цитирую: «Я знаю, что это привилегия и чудо. Я выросла, слушая о том, как непросто бывает забеременеть. У меня много близких людей, которым это далось очень нелегко. Поэтому я хочу относиться к этому с уважением». Отмечу, что Натали Портман 45 лет. От души поздравляем с рождением малыша. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Jam.FM.
1: Прогноз погоды на Jam.FM.
3: Половина первого в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Интерлингва» и языковая академия «Талисман». С бортом солнечное в центре города плюс 24. На сегодня синоптики нам пообещали переменную облачность без осадков. Ветер переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду. В течение дня 20-25 выше нуля.
4: Реклама.
5: Доча из «Талисмана» еще не пришла?
6: Нет, пока. А что?
5: Да я опять забыл, как машине сказать, чтобы кондиционер включила.
7: Да кайкунтяу, папа, я же тебя учила.
5: Ну, тебя в «Талисмане» лучше учат.
8: Языковая академия «Талисман» приглашает на курсы китайского языка детей от 7 лет и взрослых. Попробуйте на бесплатном уроке. Запись по телефону 8 800 7 800 800.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: Goodbye.
1: В сентябре слова еще актуальнее звучат. Ну, по крайней мере, для нас, кто на моря, океаны набегами. Филанов, Кэрос и Мумитроль на GMFM. Тебе же большой привет. Ну и, как всегда, хорошая музыка. Зовут меня Диджей Дэн. Скоро группа Рио, затем А-студио. Ну, а первой в списке, конечно же, невеста на GMFM.

0: днем.
1: Гипермаркет низких цен «Маяк». Приобретайте выгодно непродовольственные товары со скидкой до 50%. Подробности в гипермаркетах «Маяк».
2: Когда ребенку нужна операция, особенно важно знать, что он в надежных руках. В детской хирургии УГМК «Здоровье» помогают маленьким пациентам бережно и профессионально. Современные методики, опытные хирурги и внимательное сопровождение от подготовки до восстановления. Чтобы ребенок быстрее вернулся к активной и счастливой жизни. УГМК «Здоровье» – медицина, какой она должна быть. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Предстарт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
1: Телефон рекламной службы «Джем ФМ».
2: 235-0905.
1: 235-0905.
2: «Джем ФМ».
1: И снова музыка. Прямо сейчас.
3: 102,5.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация».
1: Новости на Jam.FM.
2: Добрый день. В результате массированной атаки беспилотников на Пермский край один человек погиб, четверо пострадали. Украинские дроны атаковали многоквартирный дом в Перми. Об этом сообщил в МАКС губернатор Дмитрий Махонин. Он поручил профильным ведомствам и администрации города Пермь принять все необходимые меры по ликвидации последствий. Для жителей организован пункт временного размещения. В ближайшее время начнутся восстановительные работы в доме. Также в ходе отражения атаки обломками задет частный дом, придомовая территория. Пострадавших нет. Всего в небе над Пермским краем сбито 27 беспилотников. Регион находится в 2000 километров от границы. Между тем, в регионах Урала и Поволжья становится популярным страхование имущества от ущерба, нанесенного дронами. К страховщикам приходят жители городов, где были прилеты беспилотников. В том числе услуга стала более востребованной в Екатеринбурге, отмечает издание «Новый день». При этом ни одна из страховых компаний не предоставляет страхование от беспилотников изолированно. Эту опцию можно только докупить в пакете страхования имущества, например, квартиры. Минимальный полис на год будет стоить порядка 1500 рублей, максимальный не ограничен. В Свердловской области началась прививочная кампания против гриппа. Особенно важно привить людей из групп риска. Это дети, пенсионеры, беременные, а также люди с хроническими заболеваниями. Также прививки необходимы медикам, учителям и призывникам. В прошлом году заболеваемость среди непривитых людей была в 23 раза выше, чем среди тех, кто сделал прививку, сообщили в региональном Роспотребнадзоре. Эксперты советуют свердловчанам пройти вакцинацию до конца октября. Чтобы избежать серьезной эпидемии, планируется привить 65% населения или более 2,5 миллионов жителей Свердловской области. В Екатеринбурге на 10 дней запретят остановку и стоянку автомобилей возле ЖД вокзала на проезде от улицы Челюскинцев до улицы Вокзальной. Ограничения связаны со строительными работами на площади Уральского добровольческого танкового корпуса. Также их вводят для беспрепятственного движения автобусов, которые будут перевозить участников международного фестиваля молодежи, пишет АИФ «Урал». Стоянку и остановку машин у вокзала запретят с 10 по 20 сентября. Фестиваль молодежи состоится с 11 по 17 число. Отшельницу Агафью Лыкову стали охранять после нескольких нападений медведей. Хищник уже дважды пытался напасть на пожилую женщину, пока обходился без серьезных последствий. Теперь возле ее хижины дежурят волонтеры, пишет телеграм-канал Мэш. Также рядом со знаменитой отшельницей постоянно находится работник церкви и добровольцы. Они живут в ее хижине, имеют при себе шумовые петарды и сигнальные ракеты. У самой Агафьи есть ружье, оставшееся от деда. Напомню, отшельница живет в труднодоступных лесах Хакасии. Агафья Лыкова сейчас 81 год. Официальный доллар 86,59. Евро 100 рублей 57 копеек.
1: Реклама. От первых набросков проекта до величественного жилого комплекса мы с ЖК «Федерация» прошли серьезный путь. Завершаем последнюю секцию. Но мы хотим поставить не точку, а восклицательный знак.
3: Поэтому и условия на оставшиеся несколько квартир такие выгодные и торжественные. Жилой квартал «Федерация» у метро «Чкаловская». Торжество комфорта. Узнайте подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-0091.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Прогноз погоды на Jam.FM.
0: Начало второго на наших родинах в центре Екатеринбурга. Солнечное плюс 24. На завтра, вторник, 8 сентября, синоптики пообещали переменную облачность без осадков. Ветер юго-восточный от 2 до 7 метров в секунду. Ночью до плюс 15. Завтра днем 20-26. Выше нуля.

0: FM.
1: Утром.
0: Jam FM.
1: Днем.
0: Jam FM.
1: Вечером.
0: Jam FM.
1: Ночью.
0: Всегда Jam FM.

0: Фримейсон и София Элис Бэкстер продолжает этот час на Jam FM. Всем большой привет. У микрофона я, диджей Дэн. Как всегда, ставлю хорошую музыку. Совсем скоро Мари Краймбрери, затем Амирчик. Ну а продолжится музыкальный нон-стоп Holy Flame на Jam FM.
1: Реклама. Уральцу много не надо. Ему надо в меру. А уж какой должна быть эта мера? Уралец решает сам. Подключайте мотив с безлимитным интернетом и возможностью раздачи на любые устройства за 799 рублей в месяц. Мотив. Говорит и показывает Урал. Предложение действует с 15 августа по 15 сентября 2026 года. Подробности на мотивтелеком.ру.
2: Да-да-да-да-да-да-да, Лада. Лада в автоцентре «Восток». Да.
3: Автоцентр «Восток». Официальный дилер «Лада» в Березовском. Только сейчас выгода до 550 тысяч рублей. Три ТО и доп. Оборудование в подарок.
4: Березовский! Так рядом же! Поехали!
3: Автоцентр «Восток». Березовский, кольцевая, 4. Автомобильная столица Урала. Звоните 228-38-80.
5: Телефон рекламной службы «Джем ФМ».
6: 235-0905.
5: 235-0905.
7: «Джем ФМ».
8: Здесь снова музыка. Прямо сейчас.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam FM.
2: Привет! Анна Пересильд назвала Ваню Дмитриенко своей первой любовью. Недавно юная актриса в беседе с одной блогершей призналась в своих чувствах к артисту. Так она заявила, что Дмитриенко – ее настоящая первая любовь. Хотя при этом она влюблялась и раньше, но это не сравнится с нынешним громким романом. 17-летняя Анна поделилась. «Я не проживала этих чувств. Были скорее не совсем настоящие чувства, или я просто путалась. А так по-настоящему я честно правда считаю, что для меня первая любовь – это именно Ваня. До этого, мне кажется, я этого не чувствовала, и это было что-то другое». Отмечу, что ранее младшая Пересильд встречалась с Ярославом Могильниковым. Актеры вместе сыграли в известном сериале про нелегкую жизнь 90-х «Слово пацана, кровь на асфальте». Впрочем, в сети многие считают, что Анна слишком юна для того, чтобы говорить о настоящей любви. А я считаю, что 17 лет – это как раз прекрасный возраст для искренней любви. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
1: Прогноз погоды на Jam FM.
3: Спонсор выпуска ООО «Любимое дело», салоны «Любимая кухня». Солнечное в центре города, плюс 23. На завтра, вторник, 8 сентября, синоптики нам пообещали примерно облачность без осадков. Ветер юго-восточный от 2 до 7 метров в секунду. Этой ночью до плюс 15, завтра днем отлично. 20-26 тепла.
1: Реклама.
4: Август был для школы.
5: Ох!
4: Сентябрь для вас.
5: Да!
4: Уютный дом за 10 дней от фабрики «Любимая кухня». Скидка 25% на корпусную мебель, плюс бонусы до 10 тысяч рублей на каждый второй заказ. Узнайте подробности у дизайнеров салонов. Адреса на сайте lovekuchnya.ru.
6: Акция действует до конца сентября этого года.

0: Dead Get One Republic на Jam FM, а я жду твои приветы, поздравления. Все у нас в силе, наше общение на Jam FM, зависит, порадую, все принимаю, зачитываю, звучит здесь на волне 102.5 и на нашем сайте radio.jamfm.ru. Ну, кстати, там сразу на сайте можешь составлять все, что угодно, также в твоем распоряжении группа Jam FM ВКонтакте, ну и, конечно, Макс, плюс 7 932 020 102.5. Выходи на связь, хорошего понедельника. Зовут меня Диджей Дан. Скоро хай-фай, затем казаки делают хиты. Ну а первым в списке Файста Фэмили и Фарго на Jam FM.
1: Реклама. Видеть мир в деталях. Без очков и линз. Лазерная коррекция зрения в клинике рефракционно-лазерной хирургии Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза» на Ясной, 31. Запись по телефону 231-0011. Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
3: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
4: Для лиц старше 18 лет.
1: Время. Оно утекает в пробках, в отделке квартиры, в тревогах. А представьте, 3 минуты до метро, утро свободно, часовая отделка, живи сразу, детский сад у дома, семья рядом. Теперь время принадлежит вам. Жилой комплекс «Голос Заря». Стройте жизнь, а не расписание.
4: ООО «Специализированный застройщик «Голос Заря». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Телефон рекламной службы Jam FM.
6: 235-0905.
5: 235-0905.
7: Jam FM.
5: И здесь снова музыка. Прямо сейчас.

0: Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс».
1: Новости на Jam.fm.
2: Добрый день. За ночь силы ПВО России сбили над регионами страны 306 беспилотников ВСУ. Атаку отражали над приграничными регионами, а также в глубине страны, в частности над Чувашией, Татарстаном и Пермским краем. В Перми при атаке на многоквартирный дом один человек погиб, четверо пострадали. В ночь на понедельник Севастополь подвергся очередной воздушной атаке. Дрон, начиненный взрывчаткой и поражающими элементами, смертельно ранил 15-летнюю девочку. Еще три человека пострадали. Между тем, в субботу президент Путин дал указание армии России в течение 3 суток до 8 сентября не наносить ударов по Киеву. Решение было связано с проведением контактов американцев в Киеве, напоминает российская газета. Екатеринбург стал лидером по приросту новых пунктов выдачи заказов ПВЗ. За год их число выросло на 24%. На втором месте Пермь плюс 22%, а на третьем Омск плюс 20%. В целом в крупнейших городах прирост составил 12%. Пишет агентство ТАСС, но отмечает, что эпоха легкого заработка на ПВЗ заканчивается. Свободных помещений в удачных местах все меньше, конкуренция усиливается. Доходность точек сильно зависит от места и трафика. В среднем владельцы зарабатывают в месяц от 15 тысяч рублей до 100 тысяч. Окупаемость занимает 1-2 года. В августе владельцы ПВЗ начали избавляться от бизнеса. Только в Екатеринбурге в продаже возникли более 40 открытых пунктов выдачи заказов, пишет портал 66. Нынешняя жара на Среднем Урале – это не бабье лето, слишком тепло, рассказал метеоролог Алексей Пулин. Он отметил, что под бабьим летом понимают период теплой погоды осенью, когда возврат тепла после похолодания и заморозков определяет долгоживущий антициклон, прогревающий обширную территорию. Температура в течение суток тогда меняется на 20 градусов и больше, пишет «Новый день». Сегодня в Екатеринбурге обещают до плюс 29, завтра до плюс 28 градусов днем. По ночам 13-15 тепла. Середина недели дневная температура понизится до плюс 18-23, но по ночам пока останутся те же теплые отметки, плюс 13-15. Таков прогноз Росгидромета. Пост президента США с фотографией Луны и подписью «Луна наша» с американским флагом вызвал ажиотаж в СМИ и соцсетях. Комментаторы напоминают, что согласно международным договорам об освоении космического пространства, включая договор о космосе 1967 года, Луна и другие небесные тела являются достоянием всего человечества и не подлежат национальному присвоению. Впрочем, ранее Трамп в своих постах объявлял американскими такие территории, как Гренландия, Канада и Ормузский пролив, отмечает Фонтанка. Сегодня хоккейный автомобилист играет с челябинским трактором. Первое уральское дерби нового сезона пройдет на УГМК-арене. Начало в 19:00. Сегодня на УГМК-арене вспоминают трагедию ярославского локомотива, которая случилась 15 лет назад при вылете команды из аэропорта. Со стороны центрального входа на стадион установлен мемориал. Желающие могут почтить память погибшей команды. Добавлю, что в субботу автомобилист стартовал с победы в новом сезоне КХЛ. Обыграл дома московское «Динамо» со счетом 2-1. Официальный доллар 86,59, евро 100 рублей 57 копеек.
1: Реклама. Пора ценить здоровье. Пора в Парацельс. Диагностика европейского уровня и обследование в момент обращения в многопрофильной клинике Парацельс.
3: Отделение компьютерной томографии и МРТ, рентгенографии и УЗИ, лучевой диагностики и эндоскопии, собственная лаборатория и новейшее современное оборудование.
1: Парацельс. Пора ценить здоровье. Приходите, Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Работаем и по выходным. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом. Прогноз погоды на Jam.fm.
0: 13.03 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска 13.03. Нет. 14.03 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Октранс». Официальный дилер «Джитур». Автоцентр «Глазурит». За бортом солнечное плюс 26. На завтра, вторник, 8 сентября, синоптики пообещали переменную облачность, без осадков, ветер юго-восточный от 2 до 7 метров в секунду. Ночью до плюс 15, завтра днем 20-26 выше нуля.
1: Реклама. «Джитур» – это твое направление. «Джитур» – это твое время. И оно наступает сейчас. Только до конца сентября этого года в автоцентре «Глазурит Джитур» от 2 159 900 рублей. Официальный дилер «Глазурит Джитур». Фронтовых бригад 27. Подробности у менеджеров салона и по телефону 34 43 200. «Джитур». Управляй будущим.

Бахти Туркан на Jam FM, 14.46 в Екатеринбурге. Ну что, экватор пройден, еще осталось немножко потерпеть, и вот он отдых с шикарной, классной погодкой. Осталось только планы построить. Меня зовут Диджи Дэн, скоро Бир Вольф, затем звонки Ниасия, но прямо сейчас Селена Гомес на Jam FM.

0: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация».
1: Новости на Jam.FM.
2: Добрый день. В МИДе России ответили на размещение в Норвегии американских ракетных комплексов «Томагавк», способных накрывать значительную часть европейской части России, включая Москву. Это будет учтено при планировании ответных действий, заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова. Она отметила, что это демонстративный шаг и выпячивает намерение НАТО обрести обширный потенциал для нанесения ракетных ударов вглубь России. В этой связи Москва будет реагировать соответственно, включая планирование боевого применения ударных средств по местам дислокации американских комплексов в случае вооруженного конфликта, отметила официальный представитель МИД России, пишет РБК. На Среднем Урале объявлена высокая пожарная опасность. 4-й класс горимости леса по региональной шкале. Об этом сообщает Уралгидромет. В регионе установилась теплая и сухая погода с дневной температурой выше плюс 25, пишет «Новый день». Особый противопожарный режим в регионе действовал с конца апреля по 20 июня. Затем власти сняли ограничения из-за дождливого лета. Но сотрудники МЧС продолжают профилактические рейды по частному сектору и садоводческим товариществам. Жителей призывают очистить территорию от сухой травы и опавших листьев, которые в ветреную погоду могут стать причиной быстрого распространения огня на соседние постройки. Депутата Гордумы Екатеринбурга от партии «Яблоко» Константина Киселева задержали сегодня возле его дома. Все произошло на глазах у местных жителей и соседей. Как рассказала порталу Е1, одна из соседок депутата задержали у подъезда, где его поджидали с самого утра. Информацию о задержании подтвердили и представители партии. Напомню, Константин Киселев идет на выборы в Госдуму по 169-му Свердловскому одномандатному округу. Это центральная часть Екатеринбурга. Однопартийцы полагают, что его будут снимать с выборов. Недавно партию «Яблоко» сняли с выборов в ЗАГС области по решению суда, напоминает Е1. Сильные вспышки ожидаются на Солнце 7 и 8 сентября. Об этом рассказали агентству ТАСС в Институте прикладной геофизики. Ученые указали, что активность Солнца будет низкой, при этом вспышки будут достигать предпоследнего класса М. 5 и 6 сентября на Солнце была зафиксирована одна вспышка класса М и 7 вспышек класса С. Ранее научный сотрудник ГМИК имени Циолковского Александр Алексеев заявил, что солнечная активность снизится до минимального уровня к 2030 году, однако не исключил возможность возникновения отдельных всплесков. Музыкальный продюсер Игорь Матвиенко создает женскую группу «Аленушки» ради мюзикла о коллективе «Иванушки Интернешнл». Об этом сообщает Национальная служба новостей. Конкретные сроки запуска проекта зависят от набора участниц и старта театральной постановки. Пока это проект для мюзикла, но если он окажется востребованным, может продолжить жить самостоятельно, объяснил продюсер. По словам Матвиенко, в состав «Аленушек» войдут 3 участницы по аналогии с «Иванушками», пишет Лента.ру. Официальный доллар 86,59, евро 100 рублей 57 копеек.
1: Реклама. От первых набросков проекта до величественного жилого комплекса мы с ЖК «Федерация» прошли серьезный путь. Завершаем последнюю секцию. Но мы хотим поставить не точку, а восклицательный знак.
3: Поэтому и условия на оставшиеся несколько квартир такие выгодные и торжественные. Жилой квартал «Федерация» у метро «Чкаловская». Торжество комфорта. Узнайте подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-2091.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Прогноз погоды на Jam.FM.
0: 15.03 на наших родийных в центре Екатеринбурга. Солнечное уже плюс 27. На завтра, вторник, 8 сентября, синоптики пообещали переменную облачность без осадков. Ветер юго-восточный от 2 до 7 метров в секунду. Ночью до плюс 15, завтра днем 20-26 тепла.

0: очень много мнений о том, что есть известный папа, который имеет определенный вес и связи, и все должно происходить по блату. Мы очень много с Алисой по этому поводу разговаривали. Я говорю, есть кастинг, если ты заинтересована, идешь сама. Получается, да? Не получается, нет. Все должно быть честно. В итоге дочь Тимати после года подготовки с педагогами отправилась на прослушивание на одну из ролей беззвездного покровительства. Ее пригласили на кастинг, где она успешно прошла жесткий отбор. Отмечу, что уже в этом году Алиса дебютирует в кино. Юная звездочка делает все самостоятельно. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
1: Прогноз погоды на Jam FM.
2: Половина четвертого в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Любимое дело». Салон «Любимая кухня». Без изменений за бортом. Солнечное в центре города плюс 27. На завтра, вторник, 8 сентября. Синоптики пообещали перемену, облачность без осадков. Ветер юго-восточный от 2 до 7 метров в секунду. Ночью до плюс 15. Завтра днем 20-26 выше нуля.
1: Реклама.
3: Август был для школы.
4: Ох!
3: Сентябрь для вас.
4: Да!
3: Уютный дом за 10 дней от фабрики «Любимая кухня». Скидка 25% на корпусную мебель, плюс бонусы до 10 тысяч рублей на каждый второй заказ. Узнайте подробности у дизайнеров салонов. Адреса на сайте lovekuchnya.ru.
5: Акция действует до конца сентября этого года.

0: FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: Реклама.
1: Здоровье – ключ к счастью.
2: Медицинский центр «Шанс».
1: Кардиология, гинекология, урология, УЗИ-диагностика, лабораторные исследования и другие важные направления.
2: Болезней много. «Шанс» – один. Единый телефон 385-3001.
3: Время. Оно утекает в пробках, в отделке квартиры, в тревогах. А представьте, 3 минуты до метро. Утро свободно. Часовая отделка. Живи сразу. Детский сад у дома. Семья рядом. Теперь время принадлежит вам. Жилой комплекс «Голос Заря». Стройте жизнь, а не расписание.
4: ООО «Специализированный застройщик «Голос Заря». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Осень – время здоровья и уюта на курорте Карагай. Наслаждайтесь бархатным сезоном в сентябре и октябре со скидкой 20% на проживание. А с ноября по декабрь теплые цены со скидкой 30%. Позаботьтесь о своем здоровье уже сегодня.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Сроки акции «Бархатный сезон» с 1 сентября по 1 ноября. И теплые цены с 1 ноября по 27 декабря 2026 года.
7: Телефон рекламной службы Jam FM.
8: 235-0905.
7: 235-0905.
9: Jam FM.
10: И снова музыка прямо сейчас.
11: 102.5. Jam FM.

0: Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс».
1: Новости на Jam.fm.
2: Добрый день. В МИДе России ответили на размещение в Норвегии американских ракетных комплексов «Томагавк», способных накрывать значительную часть европейской части России, включая Москву. Это будет учтено при планировании ответных действий, заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова. Она отметила, что это демонстративный шаг и выпячивает намерение НАТО обрести обширный потенциал для нанесения ракетных ударов вглубь России. В этой связи Москва будет реагировать соответственно, включая планирование боевого применения ударных средств по местам дислокации американских комплексов в случае вооруженного конфликта, отметила официальный представитель МИД России, пишет РБК. На Среднем Урале объявлена высокая пожарная опасность. 4-й класс горимости леса по региональной шкале. Об этом сообщает Уралгидромет. В регионе установилась теплая и сухая погода. С дневной температурой выше плюс 25, пишет «Новый день». Особый противопожарный режим в регионе действовал с конца апреля по 20 июня. Затем власти сняли ограничения из-за дождливого лета. Но сотрудники МЧС продолжают профилактические рейды по частному сектору и садоводческим товариществам. Жителей призывают очистить территорию от сухой травы и опавших листьев, которые в ветреную погоду могут стать причиной быстрого распространения огня на соседней постройке. Депутата Гордумы Екатеринбурга от партии «Яблоко» Константина Киселева задержали сегодня возле его дома. Все произошло на глазах у местных жителей и соседей. Как рассказала порталу Е1 одна из соседок, депутата задержали у подъезда, где его поджидали с самого утра. Информацию о задержании подтвердили и представители партии. Напомню, Константин Киселев идет на выборы в Госдуму по 169-му Свердловскому одномандатному округу. Это центральная часть Екатеринбурга. Однопартийцы полагают, что его будут снимать с выборов. Недавно партию «Яблоко» сняли с выборов в ЗАГС Собрания области по решению суда, напоминает Ятин. Сильные вспышки ожидаются на Солнце 7 и 8 сентября. Об этом рассказали агентство ТАСС в Институте прикладной геофизики. Ученые указали, что активность Солнца будет низкой, при этом вспышки будут достигать предпоследнего класса М. 5 и 6 сентября на Солнце была зафиксирована одна вспышка класса М и 7 вспышек класса С. Ранее научный сотрудник ГМИК имени Циолковского Александр Алексеев заявил, что солнечная активность снизится до минимального уровня к 2030 году, однако не исключил возможность возникновения отдельных всплесков. Музыкальный продюсер Игорь Матвиенко создает женскую группу «Аленушки» ради мюзикла о коллективе «Иванушки Интернешнл». Об этом сообщает Национальная служба новостей. Конкретные сроки запуска проекта зависят от набора участниц и старта театральной постановки. Пока это проект для мюзикла, но если он окажется востребованным, может продолжить жить самостоятельно, объяснил продюсер. По словам Матвиенко, в состав «Аленушек» войдут 3 участницы по аналогии с «Иванушками», пишет Лента.ру. Официальный доллар 86,59, евро 100 рублей 57 копеек.
1: Реклама.
3: Для детей это может быть волшебство зубной феи, а для нас это современные технологии и отлично сделанная работа.
4: В стоматологии R-Adent максимально безопасные условия лечения и индивидуальный подход к каждому ребенку. Выбирайте стоматологию R-Adent в клинике европейского уровня Парацельс.
3: Екатеринбург, Викулова, 33, корпус 2. Звоните 271-03-33.
5: Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Прогноз погоды на Jam.fm.
0: 16.03 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Октранс». Официальный дилер «Джитур». Автоцентр «Глазурит» за бортом плюс 28. На завтра, вторник, 8 сентября, синоптики пообещали переменную облачность, без осадков, ветер юго-восточный от 2 до 7 метров в секунду, ночью до плюс 15, завтра днем 20-26 выше нуля.
1: Реклама. «Джитур» – это твое направление. «Джитур» – это твое время. И оно наступает сейчас. Только до конца сентября этого года в автоцентре «Глазурит Джитур» от 2 159 900 рублей. Официальный дилер «Глазурит Джитур». Фронтовых бригад 27. Подробности у менеджеров салона и по телефону 34 43 200. «Джитур». Управляй будущим.

То же самое будем петь про эту неделю через два дня в среду. Ну а пока у нас только понедельник, но уже вечер, и большая часть рабочего дня осталась за плечами, что тоже не может не радовать. Диджей-демиксер Денис Клявер на Jam FM. Совсем скоро Зэк Нокс и Софи Такер, затем Кост Ла Коста. Ну а продолжит музыкальный нон-стоп группа Тестостерон на Jam FM.

0: для слушателей старше 12 лет. Свежие истории на Jam.FM.
1: Привет! Сандра Буллок призналась, что ходит на свидания. Голливудская актриса откровенно рассказала о своей личной жизни после семейной трагедии. Звезде кино 62 года, и она призналась, что ее 12-летняя дочь Лайла настоятельно требует от нее ходить на свидания. Сандра прокомментировала: «Дочь сказала, что мне нужно встречаться только с кем-то, от кого можно получать кучу крутых вещей. Я спросила: это что, с рэпером или баскетболистом? Это твои параметры?» Она ответила: «Да. Моим детям плевать на карьеру. Им важно, чтобы я возвращалась домой с подарками». Буллок воспитывает 16-летнего сына Луи. Как я уже сказала ранее, 12-летнюю Лайлу, ради которых полностью планирует свой рабочий график и отказывается от длительных съемок. Разговоры о свиданиях Сандры начались спустя 3 года после того, как в августе 2023 года она потеряла супруга. Такая красотка точно не должна быть одна. Пускай у нее все наладится. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Jam.FM.
0: Прогноз погоды на Jam.FM.
2: Половина пятого в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Интерлингва». Языковая академия «Талисман». За бортом плюс 28. На завтра. Вторник, 8 сентября. Синоптики пообещали перемену облачную, без осадков. Ветер юго-восточный от 2 до 7 метров в секунду. Ночью до плюс 15. Завтра днем 20-26. Выше нуля.
0: Реклама. Доча из «Талисмана» еще не пришла?
3: Нет, пока. А что?
0: Да я опять забыл, как машине сказать, чтобы кондиционер включила.
4: Да кай кунчао, папа! Я же тебя учила!
0: Ну, тебя в «Талисмане» лучше учат.
5: Языковая академия «Талисман» приглашает на курсы китайского языка детей от 7 лет и взрослых. Попробуйте на бесплатном уроке. Запись по телефону 8 800 7 800 800.

0: Джем ФМ.
1: Утром.
0: Джем ФМ.
1: Днем.
0: Джем ФМ.
1: Вечером.
0: Джем ФМ.
1: Ночью.
0: Всегда Джем ФМ.

А наша жизнь бьет ключом. Но если про здесь и сейчас, все-таки вечер разгорается, рабочие часы остаются позади, либо у кого-то уже остались, что классно. Ну и если про нас, то нашу жизнь еще и дополнит, влетит в нее. Миш Киселев и вечернее шоу «Джем без правил», как всегда, в 17.00. Есть тем на сегодня, и, конечно, в рамках онной предусмотрены подарок. Что ты обязательно делаешь перед сном? Твой ритуал, твоя привычка. Пиши, делись. Макс, +7 932 020 102.5. Можешь писать в группе Джим ФМ ВКонтакте, пожалуйста. Там появился пост, в комментах оставляй. Как всегда, автор лучшего сообщения Миш Киселев подарит подарок. Итак, не пропусти Джим без правил в 17.00. Что ты обязательно делаешь перед сном? Ну, а нас пока в разгаре вечер. Хорошего настроя, зовут меня Диджей Дэн, скоро Дензел, затем Кая. Ну а прямо сейчас Ольга Серябкина на Джем ФМ.

0: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик. Проспект Федерация».
1: Новости на Джем ФМ.
2: Добрый вечер. Армянский премьер Никол Пашинян летит в Москву. Точные даты визита пока не называются. Они согласовываются по дипломатическим каналам. В Москве пройдут российско-армянские переговоры на высшем уровне. Их главными темами станут будущее Армении и ее политический курс, а также референдум по этому вопросу, сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Депутата Екатеринбургской гордумы от партии «Яблоко» Константина Киселева отпустили из полиции. Как пишет портал «Сигнал», претензии к нему возникли из-за публикаций в соцсетях, сделанных в 2019 и 2021 годах. Его обвинили в демонстрации экстремистской символики в публикации от 2021 года. Там на заднем плане была видна большая буква «H», рассказали в телеграм-канале регионального отделения партии. Когда пройдет заседание суда, пока неизвестно, пишет Е1. В Свердловской области реализуется новый проект по строительству жилья для врачей и учителей. Об этом рассказал губернатор Денис Паслер в своих соцсетях. Работа уже идет в трех городах. В Североуральске закладывают фундамент пятиэтажного 20-квартирного дома. В Серове появится аналогичный дом. Готовность каркаса здания составляет уже 95%. Строительство завершится в следующем году. В Артемовском в рамках проекта комплексного развития территории возведут 5 малоэтажных многоквартирных домов, в том числе для учителей и медиков. Работа ведется в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Нынешняя жара на Среднем Урале – это не бабье лето, слишком тепло. По словам метеоролога Алексея Пулина, под бабьим летом понимают период теплой погоды осенью, когда возвращение тепла после похолодания и заморозков определяет долгоживущий антициклон, прогревающий обширную территорию, а температура в течение суток меняется на 20 градусов и больше, пишет «Новый день». В начале этой недели в Екатеринбурге ожидается плюс 28-29, а по ночам плюс 13-15. С середины недели дневная температура немного понизится, ожидается плюс 18-23, но по-прежнему ночью будет плюс 13-15, и так как минимум до конца недели, сообщает Росгидромет. Смартфоны в мире с начала года подорожали в среднем на 15%. Как сообщает Prime со ссылкой на аналитиков, впервые в истории отрасли цены выросли почти наполовину моделей. Некоторые устройства подорожали вдвое. Главная причина – резкий рост стоимости памяти и других компонентов. За неполный год память подорожала в 4 раза. Новые модели смартфонов при этом выходят на рынок в среднем на 25% дороже прошлогодних аналогов. Доллар 86.59, евро 100 рублей 57 копеек.
1: Реклама. От первых набросков проекта до величественного жилого комплекса мы с ЖК «Федерация» прошли серьезный путь. Завершаем последнюю секцию. Но мы хотим поставить не точку, а восклицательный знак.
3: Поэтому и условия на оставшиеся несколько квартир такие выгодные и торжественные. Жилой квартал «Федерация» у метро «Чкаловская». Торжество комфорта. Узнайте подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-0091.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик. Проспект Федерация». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
0: На завтра, вторник, 8 сентября, синоптики в Екатеринбурге пообещали перемену облачности, преимущественно без осадков, ветер юго-восточный от 2 до 7 метров в секунду. Ночью до плюс 15, завтра днем 20-26, выше нуля.
5: Джем без правил.
6: Для слушателей старше 12 лет.
5: Вечернее шоу на Джем-ФМ.
6: Джем без правил.

0: Вечернее шоу на Jam FM.
1: Джем без правил.
2: 17 часов и 6 минут в центре города, за окном 26 градусов жары. Слушайте, не припомню, иногда и летом таких дней-то не бывало, а у нас сегодня сентябрь, да еще и 7 число, как будто мы уже как, ну, в самом разгаре осени. Но нет, лето нас не отпускает. Но, кстати, как говорили сегодня у нас в новостях, это не бабье лето, кстати, это какие-то отголоски еще ушедшего августа. Ладно, давайте начинать. Меня зовут Миша Киселев, и эти 2 часа я проведу вместе с тобой с большим удовольствием, наслаждением. Поговорим, пообщаемся, но, кстати, еще и буду дарить подарки. Но не просто так. Сегодня есть тема, которую мы с вами обсуждаем. Вот что обязательно ты делаешь перед сном? Прежде чем лечь в кровать, или ты уже находишься вот в мягкой, теплой постельке, и какие-то ритуалы, может быть, у тебя есть? Расскажи нам, покажи, как спокойно закончить этот день. Слушайте, если проецировать на себя, могу смело сказать о том, что вот за 5 минут до сна я борюсь с тем, чтобы не скроллить свой телефон. Вот эта лента, все, я тону в этой ленте, по-другому честно не могу сказать. Но есть ритуалы, которые мне приносят огромное удовольствие, это если я, например, детям сказку читаю, или, быть может, мы разговариваем перед сном, потому что сейчас у меня младшенький мой ребенок Михей, он просто задает вопросы, те, которые, вы знаете, и взрослые иногда постесняются спросить, но так как у него нету чувства страха, во-первых, он в безопасности и все такое, но задает вопрос. Очень приятно. Вот с детьми мне нравится вечером перед сном проводить время. Это прикольно. Это очень успокаивает, приземляет. И некоторые вопросы, которые меня мучили в течение дня, они становятся, ну, какими-то, знаете, не глобальными, что ли, неинтересными. Но вот что глобально для меня здесь и сейчас, это что ты обязательно делаешь перед сном. Расскажи мне, сделать это можно достаточно просто. У тебя есть несколько вариантов. Можешь зайти в официальную группу ВКонтакте, Радио Джем ФМ Екатеринбург, там уже висит пост, пиши туда. Ну, или заходи к нам в канал в Максе, который так и называется Радио Джем ФМ Екатеринбург. Лучший комментарий на сегодня получит подарок, а именно пригласительный в Континент Синема «АЛЛАТРА» на любой фильм. Вы представляете, не нужно будет подгадывать, не нужно выбирать какое-то определенное время, нужно просто проснуться и спокойно отправиться в кино. Это ли не какая-то, знаете, легкое, приятное завершение этого дня? Ну и дальше в продолжении здесь, в вечернем шоу «Джем без правил», загляну в наш музыкальный гость. Это Джонни Комета.

0: Вернемся к музыке очень скоро. На Jam FM.
1: Реклама. Здоровье – ключ к счастью.
2: Медицинский центр «Шанс».
1: Кардиология, гинекология, урология, УЗИ-диагностика, лабораторные исследования и другие важные направления.
2: Болезней много. «Шанс» – один. Единый телефон 385-00-1.
3: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
4: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
5: Для лиц старше 18 лет.
6: Вам выгода светит, езжайте в маяк. Низкие цены, это наш знак. Продукты, напитки с запасом берем. О выгодных ценах мы маякнем.
7: Гипермаркеты низких цен «Маяк». Приобретайте выгодно. Непродовольственные товары со скидкой до 50%. Подробности в гипермаркетах «Маяк».
0: Телефон рекламной службы Jam FM.
8: 235-0905.
0: 235-0905.
9: Jam FM. Где пробки?
10: А теперь немного о ситуации на дорогах. Сейчас в Екатеринбурге 4 балла местами затруднения. Где же крупнейший из них? Улица Карла Либкнехта от Шевченко до проспекта Ленина минут 10 придется постоять. Также улица Фронтовых бригад от Бабушкина до Шевской 10-15 минут проведете в дороге. Если вы находитесь на улице Куйбышева, то от Хохрякова до Московской минут 10 также проведете в пробке. Ищите пути объезда.
0: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: Вечернее шоу на Jam FM.
1: Jam без правил.
2: 17 часов 21 минута в центре города Екатеринбург, 26 градусов жары. Продолжаем обсуждать тему, которую мы сегодня завели в начале часа с вами. Что ты обязательно делаешь перед сном? Делись какими-то своими традициями или тем, чем помогает тебе расслабиться после рабочего дня. В общем, жду я твои варианты. Либо можете написать нам в канал Макси, радио Jam FM Екатеринбург, либо в личку. +7 932 020 1025, либо ВКонтакте. Вот тебе три варианта, а ведь три — это счастливое число. Я думаю, что в какой-то из них ты все-таки попадешь. Давайте читать комментарии. Лена нам говорит: здравствуйте, перед сном у нас обязательный ритуал обнимашки. Согласен, это приятное тепло. А если не тактильный человек, что делать? Просто воздушный поцелуй. Ну, опять же, воздушный поцелуй можно отправить. Надо искать варианты обхода всех вот этих нежеланий.

Мы все друг друга обнимаем, желаем доброй ночи, даже если плохое настроение, у кого-нибудь обнимашки все равно обязательны. И это очень сближает. Соглашусь, Лен, вообще с тобой на 100%. Двигаемся дальше. Вера нам пишет, а я засыпаю под детектив. Слушайте, а мне же всегда казалось, что детективы, они наоборот созданы для того, чтобы будоражить вот это ваше сознание, понимание. Хотя, с другой стороны, я еще и слышал о том, что если вы, ну вот, смотрите фильмы ужасов и после этого вообще нормально спите без каких-то триггеров, то тогда у вас сильно уравновешенная психика. Вот, скорее всего, Вера, вы попадаете под эту историю, что вы засыпаете под детектив. Следовательно, вы вообще отбросили все сомнения и двинулись навстречу жизни. Хорошо, Ирина нам пишет. Здравствуй, любимый Джим. Привет тебе, Ирина. Мы с мужем перед сном всегда смотрим киношечки, мультяшки, естественно, хороший, добрый. Вот, а Ирина, наоборот, на другой стороне берега, она любит что-нибудь доброе, милое, красивое. Я вот помню, мы с семьей последнее смотрели, по-моему, «Хатико». Это вот одно из таких, что дети уже в таком возрасте, когда можно показывать этот фильм. Но я держался, честно, потому что первые 7 раз, когда я его смотрел, безусловно, мои глаза наполнялись вот этими слезками, подкатывали. Сейчас уже более сдержанно держусь. Тем более у меня появилась собака, я такой, о, все совпало одномоментно. Ну и, конечно, хочется, чтобы совпало с твоими сообщениями, потому что лучшее сегодня я буду награждать. В данном случае пригласительным в «Континент Синема» «АЛЛАТРИ» на любой фильм. Вам не придется, знаете, подстраиваться под нас. Нет, мы все сделали для того, чтобы у вас было прекрасное настроение сходить и посмотреть полюбившийся вам фильм. Ну или, по крайней мере, на тот, который вас приманила реклама. Ну а дальше здесь на Jam FM Хана Омар Хайям.

0: Реклама. Время. Оно утекает в пробках, в отделке квартиры, в тревогах. А представьте, 3 минуты до метро. Утро свободно. Часовая отделка. Живи сразу. Детский сад у дома. Семья рядом. Теперь время принадлежит вам. Жилой комплекс «Голос Заря». Стройте жизнь, а не расписание.
1: ООО «Госпитализированный застройщик «Голос Заря». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: И главный приз! Мечтали о новой машине? Сейчас идеальный момент, чтобы забрать сразу две.

0: Кольцевая, 4.
1: Акция действительна с 1 августа по 30 сентября 2026 года. Включительно информацию об организаторе правил проведения сроков мест и порядке получения призов на atsedefisvostok.ru.
2: Ну вот, а он мне говорит: очень интересная тема, замечательные находки, необычная теория. А не замахнуться ли вам на диссертацию, студент?
3: Ну, и чего ты ответил?
2: А я ему говорю: стоп, не будем забегать вперед.
4: Подходя к пешеходному переходу, не торопитесь и будьте внимательны. Убедитесь, что вы видите и вас видят.
2: Так, на чем мы остановились?
4: Безопасный переход для всех. Компания «Сложности перехода» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
5: Телефон рекламной службы Jam FM.
6: 235-0905.
5: 235-0905.
6: Jam FM.
5: Вечернее шоу на Jam FM.
6: Jam без правил.
7: 17 часов 31 минута. Пришло время свежих историй. Потому что середина часа. Итак, давайте отправимся в гости. В данном случае посетим интервью. Ань Пересильд. Это у нас актриса из сериала «Слово пацана». Многие из вас, наверное, смотрели, знают и понимают, кто это. В общем, она сказала о том, что хейтеры довели ее до неуверенности и сомнений в профессии. Значит, у нее было интервью, и она призналась, что в последний... Вот после выхода, получается, «Алиса в стране чудес», где она тоже сыграла одну из главных ролей, она получила в свой адрес мощнейшую волну хейта. И в этот момент серьезно подорвало ее уверенность в себе. Потому что у нее были пробы, и вот прямо там это все началось, понеслось. Она начала читать комментарии, и, в общем, в какой-то момент поняла и задала себе собственный вопрос. А зачем я все это делаю? Но при этом, при всем, хейт — это, знаете, не единственное испытание, с которым столкнулась Аня, потому что по окончанию вот другого проекта, а именно сериала «Слово пацана», она обратилась к психологу, потому что, ну, просто не смогла выйти из образа своей героини вот с такой трагичной, но все-таки судьбой. И вот тогда у нее переживали и родители, и, в общем, все ее близкое окружение, но она обратилась к психологу, и она ей помогла. Собственно, сделали жизнь лучше. Вот, пожалуйста, если вы думаете о том, что если в вашей жизни кто-то, знаете, накидывает вам какую-то историю с точки зрения того, что у тебя это не получится, ты это не сможешь сделать. Ребята, где они? Где вы? Естественно, вы что, делайте обязательно для того, чтобы все-таки понять лично для себя, ваше это или не ваше. Но оглядываясь на всю волну хейта, которая, например, существовала в моей жизни, я имею в виду близкие, знакомые, там еще что-то, всегда в конечном итоге, к сожалению, но в данном случае в моем точно к счастью, всем на нас все равно. Поэтому наслаждайтесь жизнью, не обращайте внимания на то, что говорят у вас за спиной. А опять же, если они говорят у вас за спиной, значит, они позади. Вот такая легкая нотка мотивации. В общем, Ань, ты тоже не расстраивайся, делай свое дело, ты делаешь это прекрасно. Кому-то нравится, кому-то не нравится. Всю жизнь этот баланс, всегда эти весы, но здесь главное оставаться в себе и никогда не изменять своему внутреннему «я». Тогда действительно все будет гармонично. Ну и хотелось бы, чтобы погода нам в этом деле немножко да подыграла. Дальше у нас прогноз погоды. Давайте узнаем, что интересного происходит за окном.
6: Прогноз погоды на Jam FM.
8: Спонсор выпуска ООО «Любимое дело», салона «Любимая кухня». На завтра, вторник, 8 сентября, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков, ветер юго-восточный от 2 до 7 метров в секунду. Ночью до плюс 15, завтра днем 20-26, выше нуля.
6: Реклама.
9: Август был для школы.
10: Ох!
9: Сентябрь для вас.
10: Да!
9: Уютный дом за 10 дней от фабрики «Любимая кухня». Скидка 25% на корпусную мебель, плюс бонусы до 10 тысяч рублей на каждый второй заказ. Узнайте подробности у дизайнеров салонов. Адреса на сайте lovekuchnya.ru.
11: Акция действует до конца сентября этого года.

0: Вечернее шоу на Jam FM.
1: Джем без правил.
2: 17 часов и 40 минут, за окном 27 градусов тепла. Продолжаем читать ваши сообщения в ответе на вопрос, который сегодня многих объединил. Потому что, вы знаете, я проснулся сегодня утром и понял о том, что вот есть какие-то определенные ритуалы. Мне обязательно надо выпить кружечку кофе, значит, позавтракать. Я такой, да, поесть — это вообще любимое дело. И я подумал о том, а что... Что можно вечером-то как бы сделать? Какие ритуалы у вас есть? Что обязательно ты делаешь перед сном? Читаем ваше сообщение, уже частично выходил и говорил, но вот, например, нам говорит о том, что Оля, здравствуйте, Джемушка, я перед сном целую своих детей. О, мило, безусловно, это всегда хорошо, всегда прекрасно. Светлана нам говорит, доброго дня, город, любимое радио, перед сном, как положено, личная гигиена, ну это понятно, да, личная гигиена, все это, конечно, никогда не оставляйте и делайте всегда и вовремя. На столе должно быть чисто, никаких ножей, никаких вилок. Еще от бабушек слышала, что неубранные на ночь острые предметы мешают крепкому сну. О, как! Вот тебе, пожалуйста. Так что, если вдруг у вас плохой сон сегодня был, знайте о том, что просто ложечка от кофе у вас лежала на столе, и поэтому вы плохо себя чувствуете. Вот так-то. Это все не недосыпы, знаете, ваши. Это не то, что вы там ночью смотрите телефон или играете во что-то. Нет, это все вот неубранный стол. Опять же, если вы это сделаете, ну, как бы хуже-то не будет. Ну, стол будет чистым, и это уже прекрасно. Едем дальше. Юлина написала, перед сном я обязательно включаю на ночь звук телефона, выключаю на ночь звук телефона, сон должен быть спокойным. Согласен на 100%, а я еще, знаете, как делаю? Я еще включаю авиарежим, потому что, ну, объективно, ночью, вот за секунду я, наверное, не смогу помочь. Вот я просто как будто бы взвесил свои силы, а те, кому я могу помочь, они находятся у меня вот в моей квадратуре, в моей комнатке, там, в соседней и так далее. Едем дальше. Ваня нам говорит о том, что перед сном я чищу зубы, желаю всей семье с легким паром и спокойной... ну после купания, да, прикольно. Иногда перед сном могу попить чай. Вот это, собственно, тоже я... Честно, тоже за, но по сути не надо, конечно, так делать. Вот Андрей тоже ВКонтакте написал, согласен со мной. Я перед сном ем и спать ложусь. Вот тебе на. А с утра просыпаюсь и понимаю о том, что что-то я тоже не выспался. Да, действительно, есть на ночь дело, конечно, вредное. Не только с точки зрения фигуры, но еще и сна. Потому что вы должны отдыхать. Ну а если хочется вот эту вот кукурузную палочку сладкую, которая лежит напротив тебя и смотрит так, знаете, пристально в глаза. Ну что, я вот вчера вечером лично проиграл. Ну что поделать, ладно, я был к этому готов. Через 10 минут подвожу итоги и награждаю победителя. Кто же это будет? А вот там-то и узнаем.

0: вернемся к музыке на Jam FM.
1: Реклама. Болезнь не выбирает время и обстоятельства. Иногда важно, чтобы помощь пришла сама. Врачи УГМК «Здоровье» приедут к вам домой. Консультации терапевта и узких специалистов. Осмотр, назначение лечения, забор анализов и необходимые манипуляции на месте. Без спешки, без лишних усилий. С заботой о вашем здоровье. УГМК «Здоровье». Медицина, какой она должна быть. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Осень – время здоровья и уюта на курорте Карагай. Наслаждайтесь бархатным сезоном в сентябре и октябре со скидкой 20% на проживание. А с ноября по декабрь – теплые цены со скидкой 30%. Позаботьтесь о своем здоровье уже сегодня.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Сроки акции «Бархатный сезон» с 1 сентября по 1 ноября. И теплые цены с 1 ноября по 27 декабря 2026 года.
0: Телефон рекламной службы Jam FM
4: 235-0905.
0: 235-0905.
5: Jam FM.
0: И снова музыка прямо сейчас.
6: 102.5

0: Вечернее шоу на Jam FM.
1: Джем без правил.
2: 17 часов 53 минуты, в центре города 26 градусов тепла за окном. Подвожу итоги. Сегодня победителем становится Ирина. Ирина, я тебя поздравляю, ты большая молодец. Сегодня в начале этого часа я задавался вопросом, ну и хотел адресовать его вам. Что ты обязательно делаешь перед сном? Так вот, Ирина сказала о том, что мы с мужем перед сном всегда смотрим киношки, всякие мультяшки, естественно, хорошие, добрые, чтобы нам крепко спалось. Да, а обнимите еще друг друга, и тогда вообще получится какая-то магия, на мой взгляд. Ирина, тебя еще раз поздравляем, ты большая молодец. Последние 4 цифры — это 2010. К сожалению, я не смог до нее дозвониться, потому что телефон она мне отправила, но вот оно пришло только что сейчас. Ирина, в общем, я более чем уверен, что ты меня слышишь. Поздравляю, ты большая молодец. И тебе вручается парочка пригласительных в Континент Синема, «АллатРи» на любой фильм. Так что поговори со своей второй половинкой, примите взрослое взвешенное решение и сходите, насладитесь каким-то произведением искусства. Все остается, конечно, уже на ваш выбор. Ну и хочется сказать всем огромное спасибо, кто принимал участие, кто писал сообщения. Вы большим молодцы, и все-таки хочется сказать, что если сегодня вы не победили, то обязательно у вас есть шанс завтра, послезавтра и каждый день с понедельника по пятницу здесь, в вечернем шоу «Джем без правил», потому что, как показывает статистика, если делать, ну и долбить и бить в одну и ту же точку, то рано или поздно она 100% сыграет вам на руку, и вы в любом случае победите, я более чем уверен. Ну а пока добро нам говорит море привет. К сожалению, этим летом я морюшку не сказал привет, хотя я отправлял ему, знаете, телеграммы, имейлы, письма, что забери меня, пожалуйста, к себе. Но нет, не получилось, не срослось. Но хочется, конечно, немножко реабилитироваться в этом вопросе. Но все-таки добро говорит море привет. Ну, искренне порадуемся на них 100%.

0: Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс».
1: Новости на Jam.fm.
2: Добрый вечер. В Германии заговорили о восстановлении отношений с Россией. Этого, а также изменения санкционной политики будет добиваться альтернатива для Германии, сообщила сопредседатель АДГ Тина Хрупала после победы партии на региональных выборах в Ландтаг Саксонии-Анхальт. «Мы хотим, чтобы у нас снова были хорошие отношения с Россией», — сказал он. Выборы в Ландтаг 6 сентября принесли АДГ почти 44% голосов. ХДС Фридриха Мерца получил лишь 17%, СДПГ и «Зеленые» примерно по 9%, пишет «Коммерсант». Кипяток хлынул в Исеть в районе Клевер-парка в Екатеринбурге. Местная жительница рассказала Е1, что один ребенок получил ожог, он в больнице. По словам женщины, очевидно, произошла коммунальная авария. В реку бьет кипяток. В этом районе новая школа и у реки дети. Территория не огорожена. Пар идет, река кипит, говорит женщина. В компании Т-Плюс порталу Е1 рассказали, что на трубопроводе был небольшой свищ. Все повреждения уже устранены. На Среднем Урале объявлена высокая пожарная опасность. 4-й класс горимости леса. В регионе установилась теплая, сухая погода. Дневные температуры воздуха выше плюс 25 градусов, сообщает Уралгидромет. В Екатеринбурге 12 сентября пройдет ночной забег в Шартарском парке. Мероприятие состоится уже в 11-й раз. Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте. Нужна также медсправка о допуске и удостоверение личности, сообщили в мэрии. Посольство России находится на связи с властями Вьетнама из-за отмены рейсов авиакомпании Vietnam Airlines. В Россию не могут вернуться около 600 россиян из-за извержения вулкана Анак-Кракатау в Индонезии. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России. Россияне стали заметно реже бронировать отдых за границей. Спрос на октябрь и ноябрь упал на 20% к прошлому году, сообщает агентство ТАСС. Летом чаще всего россияне ездили в Турцию и Египет. На них пришлось 88% всех продаж. Третьим стал Вьетнам, куда поток вырос более чем в 2,5 раза, и он вытеснил Объединенные Арабские Эмираты. Доллар 86,59, евро 100 рублей 57 копеек.
1: Реклама. Преимущество лечения под микроскопом понятно без преувеличений. Стоматология «Эра-Дент» за мировые стандарты.
3: Оборудование экспертного класса, выполнение сложных задач и спасение зубов даже на грани удаления.
1: Уменьшаем стресс и дискомфорт, увеличиваем точность и надежность. В стоматологии «Эра-Дент» в клинике европейского уровня «Парацельс». Екатеринбург, Викулова, 33, корпус 2. Звоните 271-03-33. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Прогноз погоды на Jam.fm.
0: Спонсор выпуска ООО «Октранс», официальный дилер «Джетур», автоцентр «Глазриц». На завтра, вторник, 8 сентября, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность без осадков. Ветер юго-восточный от 2 до 7 метров в секунду. Ночью до плюс 15, завтра днем 20-26 тепла.
1: Реклама. «Джитур» — это твое направление. «Джитур» — это твое время. И оно наступает сейчас. Только до конца сентября этого года в автоцентре «Глазурит Джитур» от 2 159 900 рублей. Официальный дилер «Глазурит Джитур». Фронтовых бригад 27. Подробности у менеджеров салона и по телефону 34-43-200. «Джитур» — управляй будущим.
5: Джем без правил.
6: Для слушателей старше 12 лет.
5: Вечернее шоу на Jam.fm.
6: Джем без правил.

0: вечернее шоу на Jam FM.
1: Джем без правил.
2: 18 часов и 7 минут. Всем добрый вечер, кто только подключился. Меня зовут Миша Киселев. Пришло время немножко спланировать свой вечер. Так он и называется. Планы на вечер. Ну а теперь от театра до кинотеатра. Спектакль, знаете, такой экспериментальный театр. Многие из вас его знают. И название его 2 плюс 2. Спектакль в Екатеринбурге, это Коляда театр, состоится сегодня в 19:30. Спектакль называется 2 плюс 2. Два актера и две актрисы с монологами о любви и одиночестве. Вон оно как. Интересно. Кстати, сумма билета 1200 рублей, поэтому мы вас приглашаем. Этот спектакль состоит из одноактной пьесы, написанных Николаем Калидой совсем недавно. Первая пьеса под названием, которая была, это «Клинобос», предназначена для двух актрис. А вот вторая, уже вот «Икар», она была для двух актеров. И все это соединили и сделали 2 плюс 2. Поэтому мы вас приглашаем для того, чтобы насладиться и провести вечер действительно в бар. Богатой культурной жизни, по-другому и не скажешь. Ну а теперь, если вы все-таки любите фильмы, то мы вас приглашаем на, знаете, на бегущий, я бы сказал, фильм, потому что так он и называется. С 3 сентября уже в прокате кинолента «Бегущая» главная актриса — это Галь Гадот. Или в данном случае, если кто-то ее знает, о фильмах «Чудо-женщина», например, вот она играла главную роль. Также о фильме «Утро Майи» успешного лондонского адвоката начинается, как обычно, собрать, проводить на школу, то есть это все и у нас с вами, и отправиться на пробежку перед работой. Но в одно мгновение привычный порядок рушится, раздается громкий звонок от незнакомства с ровным ледяным голосом. О, как оно, понимаете? Вот ритуал утренний и нарушен. И сообщает, что сын Майи похищен, чтобы вернуть ребенка живым, ей нужно точно выполнить, что он скажет. А какие же будут указания и какой нас ждет с вами итог, мы уже узнаем только в кинотеатре. Поэтому планируйте свой вечер за ранее, но если вы не знаете, куда пойти, вот вам два варианта. Либо в кинотеатр, либо в театр. Всегда есть куда сходить.

0: вернемся к музыке очень скоро. На Jam FM.
1: Реклама. Передовые технологии лечения катаракты в самой большой офтальмологической клинике Урала. Современное оборудование, опытные врачи, отсутствие очередей. Все это в отделении рефракционно-лазерной хирургии Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза» на Ясной, 31. Запись по телефону 231-0011. Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Уральцу много не надо. Ему надо в меру. А уж какой должна быть эта мера? Уралец решает сам. Подключайте мотив с безлимитным интернетом и возможностью раздачи на любые устройства за 799 рублей в месяц. Мотив. Говорит и показывает Урал.
3: Предложение действует с 15 августа по 15 сентября 2026 года. Подробности на мотив-телеком.ру.

Старт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.

0: пнем?
1: Гипермаркет низких цен «Маяк». Приобретайте выгодно непродовольственные товары со скидкой до 50%. Подробности в гипермаркетах «Маяк».
2: Телефон рекламной службы Jam FM
3: 235-0905.
2: 235-0905.
3: Jam FM.
4: Где пробки?
5: А теперь немного о ситуации на дорогах. Сейчас в Екатеринбурге 5 баллов, движения плотное. Давайте посмотрим загруженность магистралей в нашем городе. Самый загруженный из них — это проспект Ленина. Если вы едете в сторону ИЗУ, 7 баллов вас ожидает, купи 5 баллов. Восточка, к ЦПКО 6 баллов, улица 8 марта, к Ботанике 5 баллов. Поэтому ищите пути объезда.
2: И снова музыка прямо сейчас.
6: 102.5.

0: Вечернее шоу на Jam FM.
1: Джем без правил.
2: 18 часов 39 минут, за окном в центре города 25 градусов со знаком плюс, и в ротации Jam FM появилась новая музыкальная композиция, не знаю, сингл, трек, как вам больше нравится. И здесь у нас песня американской певицы Биби Рексы и французского диджея Дэвида Гетты. Вы знаете, эта песня о том, вот она называется Sad Girl, в данном случае это, конечно, грустная девушка в переводе на русский. И вот сама Биби говорит о том, что песня Sad Sad Girl предназначена для тех, кто когда-то был на танцполе с разбитым сердцем и не позволил ему победить. Вам нехорошо, но все равно вы танцуетесь, чувствуете и заботитесь о себе. Это одна из самых сильных вещей, которые вы можете сделать в такие моменты. Действительно, танцы бывают не только веселые, но и в моменты, когда в вашей жизни что-то происходит. Но все-таки это то, что находится внутри каждого из нас. Вот у меня мнение на этот счет всегда, что танцует и поет абсолютно каждый человек. Просто в своем ритме, в своей тональности и со своими движениями, которые рождаются в его голове. Здесь самое важное, это, конечно, насладиться моментом и пустить в музыку в себя, ну а тело уже сделает все за вас. Есть такая возможность, почему бы это не сделать прямо сейчас. Поэтому для вас новинка Биби Рекса и Дэвид Гетта «Sad Girl».

0: Вернемся к музыке очень скоро. На Jam FM.
1: Реклама. Мне нравится жить в изумрудном бару, потому что из окон открывается прекрасный вид на лес.
2: Мне нравится жить в изумрудном бару, потому что фитнес-клуб с бассейном прямо в доме.
3: Мне нравится жить в изумрудном бару, потому что рядом будет новая гимназия.
2: Вам тоже понравится жить в изумрудном бару от УГМК «Застройщик».
1: А еще вам понравится отделка в подарок при покупке в сентябре.
2: Жилой район «Изумрудный бор» от УГМК «Застройщик».
4: ООО «Специализированный застройщик УГМК «Космонавт» 108. Предложение действительно до конца месяца и распространяется на ограниченный пул квартир. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Все время отвлекается и трудно запомнить стихотворение. Знакомо? В Центре когнитивных технологий УГМК «Здоровье» дети развивают внимание, память, речь и готовятся к школе. Занятия на игровых нейротренажерах делают обучение проще и интереснее. Екатеринбург, Шейнкмана, 88, Олимпийская набережная, 9/1. Центр когнитивных технологий УГМК «Здоровье». Медицина, какой она должна быть. Имеются противопоказания. Обязательно проконсультируйтесь со специалистом.
6: Да-да-да-да-да-да-да-да-да. «Лада» в автоцентре «Восток». Да!
1: Автоцентр «Восток». Официальный дилер «Лада» в Березовском. Только сейчас выгода до 550 тысяч рублей. Три ТО и доп. Оборудование в подарок.
7: Березовский! Так рядом же! Поехали!
1: Автоцентр «Восток». Березовский, кольцевая, 4. Автомобильная столица Урала. Звоните 228-38-80.
0: Телефон рекламной службы Jam FM
8: 235-0905.
0: 235-0905.
8: Jam FM.
0: Здесь снова музыка. Прямо сейчас.
9: 102.5. Jam FM.

0: прижаться крепче, ближе, мать, поближе, без остатка раствориться.
1: На Джем ФМ.
2: Музыка и хорошее настроение.
1: На Джем ФМ.
2: На Джем ФМ.

0: Вечернее шоу на Jam FM.
1: Jam без правил.
2: 18 часов 54 минуты. Пришло время подвести итоги и сказать о том, что спасибо большое, что вы были со мной эти два часа. С 17.00 до 19.00. Сегодня было много интересного. Я начинал свой эфир в 17 часов. Именно с темой, которая нас окружает, или, по крайней мере, меня заботила в этот день. Что ты обязательно делаешь перед сном? Вы написали очень разные истории, но там, в большинстве своем, я для себя понял о том, что присутствует любовь, присутствуют эмоции, присутствуют чувства. Мне кажется, это один из главных показателей, что действительно мы живем и наслаждаемся. Победила у нас Ирина, она сказала о том, что смотрит кино или мультфильмы вместе со своей второй половинкой и наслаждается этим моментом, но смотрит она что-то нежное, доброе и хорошее, потому что потом ей все-таки хочется немножечко поспать. Также представил две новинки, это был Holy Flame, Iowa Doss с композицией Love You, ну и также легенды музыкальной индустрии, это Дэвид Гетта и Биби Рекса. Sad Girl. Слушайте, наслаждайтесь и, конечно, танцуйте. Здесь ритм вашего тела подсказывает и показывает ваше настроение. Главное, не откладывайте это на завтра. Танцуйте сегодня. Ну и, конечно, слушайте Jam FM. Меня зовут Миш Киселев, и напоследок хочется сказать, вы знаете, мне сегодня было хорошо, и я очень надеюсь на то, что это чувство взаимно.

0: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация».
1: Новости на Jam.fm.
2: Добрый вечер. Число желающих проголосовать онлайн на выборах в Госдуму достигло уже 3 миллионов человек, сообщили в Минцифры. Чтобы отдать свой голос онлайн, нужно зарегистрироваться на госуслугах для участия в дистанционном электронном голосовании до 14 сентября. Минпромторг России подал 2 иска к Уральскому заводу гражданской авиации на общую сумму 4 миллиарда 800 миллионов рублей. Оба исковых заявления зарегистрированы в картотеке арбитражного суда Москвы. Как пишет газета «Коммерсант», детали спора и основания для подачи исков пока не раскрываются. Завод в Екатеринбурге специализируется на разработке, производстве, ремонте, обслуживании авиатехники. Предприятие в том числе ведет работы по легкому многоцелевому самолету «Байкал» и турбовинтовому региональному самолету «Ладога». Мемориал в память о хоккеистах, тренерах и сотрудниках клуба «Локомотив» установили возле УГМК-арены в Екатеринбурге. Ярославская хоккейная команда погибла в авиакатастрофе 7 сентября 2011 года. С момента страшной трагедии под Ярославлем прошло 15 лет. Тогда среди погибших хоккеистов был и наш земляк, уроженец Свердловска Александр Вьюхин. Из 45 человек, находившихся на борту, выжил только один. В день памяти хоккеисты, руководство и персонал автомобилиста возложили цветы к мемориалу возле УГМК-арены. Отшельницу Агафью Лыкову стали охранять после нескольких нападений медведей. Хищник уже дважды пытался напасть на пожилую женщину, но пока обходилось без серьезных последствий. Теперь возле ее хижины дежурят волонтеры, пишет телеграм-канал Мэш. Также рядом со знаменитой отшельницей постоянно находится работник церкви и добровольцы. Они живут в ее хижине и имеют при себе шумовые петарды, сигнальные ракеты. У самой Агафьи есть ружье, оставшееся еще от ее деда. Напомню, отшельница живет в труднодоступных лесах Хакасии. Агафье Лыковой сейчас 81 год. Музыкальный продюсер Игорь Матвиенко создает женскую группу «Аленушки» для Иванушек. Она создается ради мюзикла о коллективе «Иванушки Интернешнл», сообщает Национальная служба новостей. Конкретные сроки запуска проекта зависят от набора участниц и старта театральной постановки. Пока это проект для мюзикла, но если он окажется востребованным, может продолжить жизнь самостоятельно, объяснил продюсер. По его словам, в состав «Аленушек» войдут 3 участницы по аналогии с «Иванушками», пишет Лента.ру. Доллар 86.59, евро 100 рублей 57 копеек.
1: Реклама. От первых набросков проекта до величественного жилого комплекса мы с ЖК «Федерация» прошли серьезный путь. Завершаем последнюю секцию. Но мы хотим поставить не точку, а восклицательный знак.
3: Поэтому и условия на оставшиеся несколько квартир такие выгодные и торжественные. Жилой квартал «Федерация» у метро «Чкаловская». Торжество комфорта. Узнайте подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-2091.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Прогноз погоды на Jam.fm.
0: На завтра, вторник, 8 сентября, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков, ветер юго-восточный от 2 до 7 метров в секунду, ночью до плюс 15, завтра днем 20-26, выше нуля.
5: СМИ Радио Jam. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство Л номер 266-01-399.
6: Для слушателей старше 12 лет. Для слушателей старше 12 лет.
1: Каждую неделю в России выпускаются десятки тысяч новых песен. Но только единицы становятся всенародными хитами. Музыкальный портал Top Hit и группа «Добро» представляют самые лучшие треки и самые горячие новинки недели. Это Top Hit Chart.
7: Друзья, привет всем, кто слушает свое любимое радио прямо сейчас. С вами в эфире Михаил и Иван Заситкевич. Это группа «Добро».
8: Да, «Добро» с вами. И сегодня мы выходим в эфир не только как артисты, но и как ведущие программы «Топ Хит Чарт»,
7: в которой мы будем подводить музыкальные итоги лета 2026, делиться с вами эксклюзивными музыкальными новостями
8: и, конечно, слушать хиты, под которые мы зажигали этим летом. Ну, а начнем наш трек-лист с песни, которая поможет нам осознать, что все хорошее когда-нибудь заканчивается.
7: И лето, к сожалению, не исключение, и тоже уже закончилось. «Топ Хит Чарт» открывает Кая и ее суперский кавер на легендарный хит Софии Ротару «Вот и лето прошло». Провожаем лето вместе. Поехали.

0: Хит-чарт с группой «Добро».
1: Еще один летний трек с воспоминаниями. Джонни и Федук в начале июня запустили в ротацию совместку под названием «Лето».
2: Фит Джонни и Федука — это песня о самых теплых моментах прошлого. Двор детства, летние закаты, танцы с любимой до рассвета.
1: За какие-то 3 месяца ротации трек набрал 200 тысяч эфиров. И, как вы понимаете, мы просто обязаны включить его в наш сегодняшний трек-лист.
2: Что мы с удовольствием и делаем. Джонни и Федук, встречайте!

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с группой «Добро».
1: Итак, ну а сейчас мы вместе с вами будем отмечать наш собственный праздник. Вы, конечно, уже догадались, что речь пойдет об одном из наших хитов.
2: И этот трек, который мы представили слушателям «Топ Хит Чарта» в конце мая, называется «Море привет».
1: Трек и клип на него получили огромное количество позитивных откликов в соцсетях. И благодаря вашей реакции песня отлично зашла в эфир 160 радиостанций, где прозвучало более 220 тысяч раз.
2: Всех благодарим за поддержку. Очень надеемся, что этим летом вы съездили все-таки на море. И давайте сейчас окунемся в это настроение. Добро, море привет!

0: Реклама.
1: Уральцу много не надо. Ему надо в меру. А уж какой должна быть эта мера? Уралец решает сам. Подключайте мотив с безлимитным интернетом и возможностью раздачи на любые устройства за 799 рублей в месяц. Мотив говорит и показывает Урал.
2: Предложение действует с 15 августа по 15 сентября 2026 года. Подробности на мотив-телеком.ру.

0: днем.
1: Гипермаркеты низких цен «Маяк». Приобретайте выгодно непродовольственные товары со скидкой до 50%. Подробности в гипермаркетах «Маяк».
2: Телефон рекламной службы «Джем ФМ».
3: 235-0905.
2: 235-0905.
4: «Джем ФМ».
2: Здесь снова музыка. Прямо сейчас.
3: 102.5. «Джем ФМ».
5: Для слушателей старше 12 лет.
6: Топ-хит-чарт с группой «Добро».
7: Друзья, вот так группа «Добро» звучала этим летом с песней «Море, привет». Но прямо сейчас нам предстоит встреча с певицей Ёлкой.
8: Все дело в том, что возвращение на большую сцену Ёлки стало одним из самых заметных событий этого лета. Весной Лиза представила свой новый трек «Проще», который к началу осени набрал 500 000 эфиров.
7: Это огромная цифра, и я просто уверен, что Ёлка будет представлена на предстоящей церемонии Top Hit Music Awards сразу в нескольких номинациях. Это отличный повод, чтобы послушать «Проще» в нашем чарте прямо сейчас. Погнали!

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Топ Хит Чарт с группой «Добро».
2: Серебро этого лета мы отправляем сразу трем артистам. Их суперхит «Шаде» прозвучал в эфире 500 тысяч раз и сотни миллионов раз был прослушан в интернете.
3: Да, более того, «Шаде» этим летом несколько недель возглавлял одновременно и радио, и интернет-чарты. А это бывает крайне редко.
2: Встречайте «Бай Индия», «Хчо» и «Мод». Их та самая «Шаде».

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с группой «Добро».
1: Итак, вот мы уже в полшага от вершины. В нашей прошлой летней программе мы представляли этот трек как один из претендентов на лучший хит с женским вокалом 2026 года.
2: И этим летом наш прогноз начал сбываться. Трек играет в эфире 200 радиостанций, а количество стримов в интернете у него перевалило.

0: Лила за 200 миллионов. Поэтому он возглавил летний интернет-чарт.
1: Возможно, успех именно этого хита поможет Юли Зиверт одержать победу в соревновании с Мари Краймбери.
0: И вы, конечно, догадались, что мы говорим о мега-хите Зиверт, который называется «Газ», и который платформа Top Hit назвала лучшим хитом лета 2026 в России. Встречайте!
2: Лидер Top

0: Только что Зиверт исполнила свой «Газ» — лучший летний трек 2026 года. Наш хит-парад на этом завершается.
1: Весь последний час с вами в эфире были мы, Иван и Михаил, группа «Добро». И мы желаем вам крепкого здоровья, крутого настроения и всегда юности в сердце.
0: Будем ждать вас на наших концертах, в нашем туре. Обязательно слушайте наш новый трек «На счастье». И до новых встреч. Скоро увидимся и услышимся. Пока.
2: На следующей неделе на планете Земля зазвучит миллион новых треков. Но вы услышите только самые лучшие хиты. До встречи на волнах ТОП-ХИТ-ЧАРТА ровно через неделю.
3: 102,5. Джем

0: Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс».
1: Новости на Jam.fm.
2: Добрый вечер. Число желающих проголосовать онлайн на выборах в Госдуму достигло уже 3 миллионов человек. Об этом сообщили в Минцифры, передает агентство ТАСС. Чтобы отдать свой голос онлайн, нужно зарегистрироваться на госуслугах для участия в дистанционном электронном голосовании до 14 сентября. Электронное голосование будет проходить в 32 регионах России без учета Москвы. Жители столицы смогут проголосовать на портале mos.ru. Выборы пройдут с 18 по 20 сентября. Стали известны подробности сегодняшнего пожара в районе Меги в Екатеринбурге. Сегодня там загорелась гигантская несанкционированная свалка. Как пишет портал Е1, ее размеры 400 на 400 метров, а глубина залегания мусора и стройматериалов около 6 метров. Об этом сообщают ночные новости. О клубах черного дыма на Новокольцовском тракте в районе автосалонов сегодня сообщили горожане. На место выезжали порядка 7 пожарных машин. В Екатеринбурге 12 сентября пройдет ночной забег «Лазер Найт Ран» в Шарташском парке. Мероприятие состоится уже в 11-й раз. Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте, а при получении стартового пакета предъявить удостоверение личности и медицинскую справку о допуске к дистанции, сообщили в мэрии. Стартово-финишный городок откроется в 7 часов вечера. В 19:30 стартует детский забег, в 8 вечера дистанция 5 километров и в 9 часов 10-километров. Трое свердловчан выиграли в лотерею по квартире за 10 миллионов рублей. Об этом сообщили «Комсомольской правде» в пресс-службе Всероссийской гослотереи. Розыгрыш состоялся 6 сентября. Один из счастливчиков купил билет на сайте, еще двое в точках продажи лотерейных билетов. Всего в тираже выигрышными стали 847 тысяч билетов. Было разыграно более 300 миллионов рублей. Из них свердловчане выиграли более 36 миллионов, пишет «Комсомолка». Смартфоны в мире с начала года подорожали в среднем на 15%. Как сообщает Prime со ссылкой на аналитиков, впервые в истории отрасли цены выросли почти наполовину моделей. Некоторые устройства подорожали вдвое. Главная причина – резкий рост стоимости памяти и других компонентов. За неполный год память подорожала в 4 раза. Новые модели смартфонов при этом выходят на рынок в среднем на 25% дороже прошлогодних аналогов. Доллар 86.59, евро 100 рублей 57 копеек.
1: Реклама. Последствия заболеваний пищевода, желудка и кишечника чувствительны, а диагностика нет. В многопрофильной клинике европейского уровня «Парацельс».
3: Пройдите колоноскопию безопасно и безболезненно, под седацией во сне. Ультратонкое эндоскопическое оборудование и грамотные специалисты помогут выявить симптомы на ранних стадиях и предотвратить болезнь.
1: Выбирайте наш медицинский центр «Парацельс». Екатеринбург, Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Прогноз погоды на Jam.fm.
0: Спонсор выпуска ООО «Октранс», официальный дилер «Джетур», автоцентр «Глазуриц». На завтра, вторник, 8 сентября, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность без осадков. Ветер юго-восточный от 2 до 7 метров в секунду. Ночью до плюс 15, завтра днем 20-26 тепла.
1: Реклама. «Джетур» – это твое направление. «Джетур» – это твое время. И оно наступает сейчас. Только до конца сентября этого года в автоцентре «Глазурит Джетур» от 2 159 900 рублей. Официальный дилер «Глазурит Джетур». Фронтовых бригад 27. Подробности у менеджеров салона и по телефону 34 43 200. «Джетур» – управляй будущим.
5: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L номер 266 01 399.
6: Для слушателей старше 12 лет.

0: Реклама. Мне нравится жить в Изумрудном Бору, потому что из окон открывается прекрасный вид на лес.
1: Мне нравится жить в Изумрудном Бору, потому что фитнес-клуб с бассейном прямо в доме.
2: Мне нравится жить в Изумрудном Бору, потому что рядом будет новая гимназия.
1: Вам тоже понравится жить в Изумрудном Бору от УГМК «Застройщик».
3: А еще вам понравится отделка в подарок при покупке в сентябре.
1: Жилой район «Изумрудный Бор» от УГМК «Застройщик».
4: ООО «Специализированный застройщик УГМК «Космонавт» 108. Предложение действительно до конца месяца и распространяется на ограниченный пул квартир. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: И снова музыка. Прямо сейчас.
6: 102.5. Джим ФМ.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam.FM.
2: Привет! Кайли Дженнер жалеет о покупке своего особняка. Зарубежная модель заявила, что покупка огромного особняка в элитном районе Беверли-Хиллз была ошибкой. Такое приобретение обернулось для звезды соцсетей настоящим психологическим кризисом. Ведь раньше она думала, что именно по таким достижениям определяется роскошная жизнь. Кайли прокомментировала: «Я изменила свое мнение о таком образе жизни. Когда я была моложе, я сильно загорелась и приобрела самый безумный дом, который могла найти в Беверли-Хиллз. Я просто сделала это, но потом осознала, что моя жизнь стала слишком масштабной, и я на какое-то время потеряла контроль над ней». Как пишет Супер, Дженнер не назвала конкретный адрес. Однако People уточняет, что речь идет об огромном доме площадью 800 квадратных метров. Он был куплен в 2018 году вместе с Трэвисом Скоттом. Избавиться от обуза бывшая пара не может годами. Кто знает, возможно, среди наших слушателей найдутся покупатели. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam.FM.
1: Прогноз погоды на Jam.FM.
3: Спонсор выпуска ООО «Интерлингва» – языковая академия «Талисман». На завтра, вторник, 8 сентября, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность без осадков. Ветер юго-восточный от 2 до 7 метров в секунду. Ночью до плюс 15, завтра днем 20-26, выше нуля. Также завтра в Первоуральске по Левскому Туринской Асбесте тоже переменно без осадков до плюс 26.
4: Реклама. Дочь из «Талисмана» еще не пришла?
5: Нет, пока. А что?
4: Да я опять забыл, как машине сказать, чтобы кондиционер включила.
6: Да кайкунтяу, папа, я же тебя учила.
4: Ну, тебя в «Талисмане» лучше учат.
7: Языковая академия «Талисман» приглашает на курсы китайского языка детей от 7 лет и взрослых. Попробуйте на бесплатном уроке. Запись по телефону 8 800 7 800 800.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.
2: Barbra Streisand.

0: прогноз погоды на Jam.fm.
1: На завтра, вторник, 8 сентября, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков, ветер юго-восточный от 2 до 7 метров в секунду. Ночью до плюс 15, завтра днем 20-26, выше нуля. Также завтра в Риже, Краснотуринской Ревде тоже переменная, без осадков, до плюс 26.

Когда ребенку нужна операция, особенно важно знать, что он в надежных руках. В детской хирургии у ГМК «Здоровье» помогают маленьким пациентам бережно и профессионально. Современные методики, опытные хирурги и внимательное сопровождение от подготовки до восстановления. Чтобы ребенок быстрее вернулся к активной и счастливой жизни. У ГМК «Здоровье» медицина, какой она должна быть. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam.FM.
2: Привет! Тимати отказался от блата для карьеры дочери Алисы. Тимати поделился строгими методами воспитания своих наследников. 43-летний артист выступил против продвижения детей в шоу-бизнесе с помощью родительских связей. Об этом он сообщил в эфире одного шоу. Он прокомментировал: «Это моя принципиальная позиция. Есть очень много мнений о том, что есть известный папа, который имеет определенный вес и связи, и все должно происходить по блату. Мы очень много с Алисой по этому поводу разговаривали. Я говорю, есть кастинг, если ты заинтересована, идешь сама. Получается, да? Не получается, нет. Все должно быть честно». В итоге дочь Тимати после года подготовки с педагогами отправилась на прослушивание на одну из ролей «Беззвездного покровительства». Ее пригласили на кастинг, где она успешно прошла жесткий отбор. Отмечу, что уже в этом году Алиса дебютирует в кино. Юная звездочка делает все самостоятельно. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam.FM.

0: прогноз погоды на JAM-FM.
1: На завтра, вторник, 8 сентября, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность без осадков. Ветер юго-восточный от 2 до 7 метров в секунду. Ночью до плюс 15, завтра днем 20-26, выше нуля. Также завтра в Первоуральске, Полевском, Туринской, Асбесте тоже переменная без осадков до плюс 26.

0: на Джем ФМ.
1: Музыка и хорошее настроение.
0: На Джем ФМ.
1: На Джем ФМ.
2: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много три.

0: Для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam FM.
2: Привет! Сандра Буллок призналась, что ходит на свидания. Голливудская актриса откровенно рассказала о своей личной жизни после семейной трагедии. Звезде кино 62 года, и она призналась, что ее 12-летняя дочь Лайла настоятельно требует от нее ходить на свидания. Сандра прокомментировала: «Дочь сказала, что мне нужно встречаться только с кем-то, от кого можно получать кучу крутых вещей. Я спросила: это что, с рэпером или баскетболистом? Это твои параметры?» Она ответила: «Да. Моим детям плевать на карьеру. Им важно, чтобы я возвращалась домой с подарками». Буллок воспитывает 16-летнего сына Луи. Как я уже сказала ранее, 12-летнюю Лайлу, ради которых полностью планирует свой рабочий график и отказывается от длительных съемок. Разговоры о свиданиях Сандры начались спустя 3 года после того, как в августе 2023 года она потеряла супруга. Такая красотка точно не должна быть одна. Пускай у нее все наладится. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Jam FM.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: Прогноз погоды на Jam.fm.
1: На завтра, вторник, 8 сентября, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный от 2 до 7 метров в секунду. Ночью до плюс 15, завтра днем 20-26, выше нуля.
2: СМИ Радио Джем. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L номер 266-01-399.
3: Для слушателей старше 12 лет.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

Jam FM. Все мы изначально чайники с мечтами, нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

0: FM.
1: Утром.
0: Jam FM.
1: Днем.
0: Jam FM.
1: Вечером.
0: Jam FM.
1: Ночью.
0: Всегда Jam FM.

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу, свидетельство L номер 266-01-399.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: место. Тебе немного грустно и холодно уже. Не надо, не грусти. Достань любимую пластинку и скажи себе тихо-тихо, что ты супер-диджей.
1: Джем FM.
2: Твое хорошее настроение.

0: Jam FM. Будильник всем.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра, а ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

0: СМИ Радио Джем. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L номер 266-01-399.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: 102,5. Джем FM.
1: Для слушателей старше 12 лет.
3: Каждую неделю в России выпускаются десятки тысяч новых песен. Но только единицы становятся всенародными хитами.

0: Хит-чарт.
1: Друзья, привет всем, кто слушает свое любимое радио прямо сейчас. С вами в эфире Михаил и Иван Заситкевич. Это группа «Добро».
2: Да, «Добро» с вами. И сегодня мы выходим в эфир не только как артисты, но и как ведущие программы «Топ Хит-чарт»,
1: в которой мы будем подводить музыкальные итоги лета 2026, делиться с вами эксклюзивными музыкальными новостями
2: и, конечно, слушать хиты, под которые мы зажигали этим летом. Ну, а начнем наш трек-лист с песни, которая поможет нам осознать, что все хорошее когда-нибудь заканчивается.
1: И лето, к сожалению, не исключение, и тоже уже закончилось. Топ-хит-чарт открывает Кая и ее суперский кавер на легендарный хит Софии Ротару «Вот и лето прошло». Провожаем лето вместе. Поехали.

0: Хит-чарт с группой «Добро».
1: Еще один летний трек с воспоминаниями. Джонни и Федук в начале июня запустили в ротацию совместку под названием «Лето».
2: Фит Джонни и Федука — это песня о самых теплых моментах прошлого. Двор детства, летние закаты, танцы с любимой до рассвета.
1: За какие-то 3 месяца ротации трек набрал 200 тысяч эфиров. И, как вы понимаете, мы просто обязаны включить его в наш сегодняшний трек-лист.
2: Что мы с удовольствием и делаем. Джонни и Федук, встречайте!

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с группой «Добро».
1: Итак, ну а сейчас мы вместе с вами будем отмечать наш собственный праздник. Вы, конечно, уже догадались, что речь пойдет об одном из наших хитов.
2: И этот трек, который мы представили слушателям «Топ Хит Чарта» в конце мая, называется «Море привет».
1: Трек и клип на него получили огромное количество позитивных откликов в соцсетях. И благодаря вашей реакции песня отлично зашла в эфир 160 радиостанций, где прозвучала более 220 тысяч раз.
2: Всех благодарим за поддержку. Очень надеемся, что этим летом вы съездили все-таки на море. И давайте сейчас окунемся в это настроение. Добро, море привет!

0: 102.5 Jam FM.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Топ Хит Чарт с группой Добро.
3: Друзья, вот так группа Добро звучала этим летом с песней «Море, привет». Но прямо сейчас нам предстоит встреча с певицей Ёлкой.
4: Все дело в том, что возвращение на большую сцену Ёлки стало одним из самых заметных событий этого лета. Весной Лиза представила свой новый трек «Проще», который к началу осени набрал 500 000 эфиров.
3: Это огромная цифра, и я просто уверен, что Ёлка будет представлена на предстоящей церемонии Top Hit Music Awards сразу в нескольких номинациях. Это отличный повод, чтобы послушать «Проще» в нашем чарте прямо сейчас. Погнали!

0: Топ-хит-чарт с группой «Добро».
1: Ну что ж, привет всем, кто подключился к нам только что. С вами группа «Добро» и «Топ-хит-чарт» с самыми горячими хитами этого лета.
2: И у нас на очереди Катя Айова с новым хитом «Мы». В поисках вдохновения Катя обращалась к стихам Пушкина и Цветаевой, и результат не заставил себя долго ждать. Этим летом трек «Мы» вошел в топ-10 российского интернет-чарта.
1: Радио тоже не отстает, добавляя Кате каждую неделю десятки тысяч эфиров. В итоге Айова в нашем чарте сегодня занимает почетное 8-е место. Встречайте.
0: 8-е.

0: 102.5 Jam FM.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Лучшие хиты молодых артистов в программе Top Hit Chart с группой Добро.
3: Друзья, мы, конечно же, не можем пройти мимо лучших хитов молодых артистов. И прямо сейчас послушаем их лучшие новые треки, которые, кстати, получили высокие оценки на Top Hit и уже встали в ротацию на радио. Пожалуйста, не забывайте ставить лайки и сердечки трекам на tophit.ru, в группе Top Hit во ВКонтакте и в телеграм-канале Top Hit.
4: Ваша поддержка артистам, а особенно молодым, очень нужна.
3: Убегу, Скатл и Эдди Моно, победитель голосования.

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с группой «Добро».
1: Это были лучшие треки молодых артистов на этой неделе. С вами в эфире по-прежнему группа «Добро» и программа «Топ Хит Чарт»,
2: в которой мы подводим музыкальные итоги лета. И сейчас наступает очередь коллаборации Сергея Лазарева и Полины Гагариной,
1: которая набрала более 200 тысяч эфиров и миллионы стримов. «Happy End» — так называется этот хит. Но это еще не конец. Не переключайтесь.
0: Седьмой.

0: Топ-хит-чарт с группой «Добро».
1: Друзья, если вам понравилась какая-то из новых песен, обязательно проголосуйте за нее в группе «Топ-хит» во ВКонтакте.
2: Ваши лайки на «Топ-хите» в социальных сетях очень важны для артистов. И сейчас нам предстоит встреча с тройкой самых популярных летних хитов 2026 года.
1: И как мы обещали в начале программы, с нашим слушателем эксклюзивная новость.
2: Ну да, раз обещали, давай расскажем. Итак, совсем скоро, 17 сентября в Москве пройдет очередной, уже третий по счету в этом году, концерт Top Hit Live.
1: Это будет не просто концерт, а место, где соберется весь цвет отечественного шоу-бизнеса и где будут обсуждаться самые трендовые тренды российской популярной музыки.
2: Там выступят лучшие молодые артисты и, конечно, звезды со своими летними хитами.
1: Одним из главных участников Top Hit Live станет Саян, исполнитель интернет-хита

0: В общем, все, кто окажется 17 сентября в Москве, обязательно постарайтесь попасть на Top Hit Live. Это будет круто, как всегда.
1: Лучшие хиты недели в программе Top Hit Chart с группой Добро. Тройка лидеров этой недели.
2: Ну а у нас, наконец, лучшая тройка летних хитов 2026. И открывает топ Таня Ткачук и группа «Моя Мишель» с треком «На малиновой луне»,
0: который за 3 месяца ротации прозвучал в эфире 600 тысяч раз. А вы можете себе представить и объяснить, почему эта песня у нас не на первом, а только на 3-м месте?
2: Все очень просто. В нашем хит-параде мы считаем не только эфиры на радио, но и популярность в интернете. У «Малиновой луны» все отлично в эфире, а вот в интернете ребята чуть не дорулили.
0: Мы, тем не менее, поздравляем «Мою Мишель» с бронзой этого лета и слушаем ее рассказ о жизни на «Малиновой луне».

0: 102.5 Jam FM.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Топ Хит Чарт с группой «Добро».
3: Серебро этого лета мы отправляем сразу трем артистам. Их суперхит «Шаде» прозвучал в эфире 500 тысяч раз и сотни миллионов раз был прослушан в интернете.
4: Да, более того, «Шаде» этим летом несколько недель возглавлял одновременно и радио, и интернет-чарт. А это бывает крайне редко.
3: Встречайте «Бай Индия», «Хчо» и «Мод». Их та самая «Шаде».

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с группой «Добро».
1: Итак, вот мы уже в полшага от вершины. В нашей прошлой летней программе мы представляли этот трек как один из претендентов на лучший хит с женским вокалом 2026 года.
2: И этим летом наш прогноз начал сбываться. Трек играет в эфире 200 радиостанций, а количество стримов в интернете у него перевалило за 200 миллионов. Поэтому он возглавил летний интернет-чарт.
1: Возможно, успех именно этого хита поможет Юли Зиверт одержать победу в соревновании с Мари Краймбрери.
2: И вы, конечно, догадались, что мы говорим о мега-хите Зиверт, который называется «Газ», и который платформа Топ Хит назвала лучшим хитом лета 2026 в России. Встречайте!
0: Лидер

0: во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?
1: Я газую, когда нету, газую, когда есть. Везет тому, кто везет.
2: Только что Зиверт исполнила свой «Газ» — лучший летний трек 2026 года. Наш хит-парад на этом завершается.
3: Весь последний час с вами в эфире были мы, Иван и Михаил, группа «Добро». И мы желаем вам крепкого здоровья, крутого настроения и всегда юности в сердце.
2: Будем ждать вас на наших концертах, в нашем туре. Обязательно слушайте наш новый трек «На счастье». И до новых встреч! Скоро увидимся и услышимся. Пока!
4: На следующей неделе на планете Земля зазвучит миллион новых треков. Но вы услышите только самые лучшие хиты. До встречи на волнах ТОП-ХИТ-ЧАРТА ровно через неделю.
5: Джем!
6: Джем! Джем!

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L номер 266-01-399.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: Джем ФМ.
1: Утром.
0: Джем ФМ.
1: Днем.
0: Джем ФМ.
1: Вечером.
0: Джем ФМ.
1: Ночью.
0: Всегда Джем ФМ.